0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: мама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут другое, значит, ролевые игры в костюмах Человека-паука, новый фетиш у российских парочек.
4: А я
3: значит,
4: видел, это все... такое, это антисекс вообще.
3: Значит, в топе женщина-паук, Гвен-паук, чтобы это не было, я просто не совсем в теме.
5: Это женская версия паука.
3: Мадам Паутина. Веном, да, я правильно произношу?
5: Да,
3: в общем,
5: Веном.
3: Магазины интимных товаров рассказали, что чаще всего такие наряды покупают молодые люди для своих девушек.
5: Да.
3: С полок сметают все вот от простых красно-синих купальников до уже полноценных костюмов с масками. Вот, но хит, конечно, продаж пришелся, когда вот был проект, ну что, колобка никто не брал, а вот сразу как дождались, все.
4: С колобком непонятно. Хотя с колобками... Куда, в какое место играть?
3: Да, с колобком было бы проще, что там накрутил. В общем, почувствовать себя героем, таким супергероем в постели можно от 1500 до 5000 рублей. Вполне себе приемлемая цена в зависимости от качества и фасона костюма.
4: Вот вы какие супергерои в постели?
3: Да.
4: Ну давайте, каких супергероев вы знаете?
6: Я вообще никого не знаю.
3: Ну-ка, назови. Вот
6: да,
3: этих
6: давай
3: я
6: повыбираем.
3: Не знаю вообще.
6: Но...
4: Кто вы, из Ваканды поди какие-нибудь?
5: Я Халком себя считаю, но все говорят, что я это чисто енот, ракета.
4: А я, ну,
3: у меня только из рукава эти кости летят, знаешь.
5: И песок сыплется из этого места.
3: На лягушках.
4: Тебя целовать надо во все места, сильно заколдован. Ну, я тоже как Человек-паук, нет-нет, да паутинкой-то брызну.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 3 минуты. Пятница. 11 сентября на календаре.
1: Ну,
0: как
1: да.
0: Вам погодка за окном?
1: Слушайте, ну, погода меняется. Чувствуется свежо, дыхание свежо. Осени. И вот это вот осеннее катапульта с вами, с опадающими листами.
2: Сегодня... Вчера тоже обещали дождь, его не было.
0: Такая погода вчера
2: шикарная
3: была. Вечерком что-то немножко смочило уже часов, наверное, в 9, и все.
1: Так, горло кто-то смочил вечерком. Начинается новый эфир. И сегодня у нас с вами выездная катапульта. Мы находимся на Металлургов 65. И каждый из вас, кто интересуется абсолютно новым автомобилем, например, вот рядышком с нами стоят Tenet L6.
0: Очень и красивый. Вот,
1: да, интересная модель.
0: Решетка радиатора такая прям.
1: Вот самое главное, ребята, если вы пока еще не знакомы с этими автомобилями, можете сюда приехать. Мы сегодня 4 часа здесь. Мы будем говорить о том, как можно интересно купить автомобили, какие еще есть новые направления, в том числе и электротранспорта, между прочим, потому что появилась новинка, о которой хотелось бы тоже отдельно поговорить, это новинки УМА. Ну, в общем, сегодня об этом мы будем разговаривать. Приглашаем всех к нам на эфир, заезжайте в гости, либо подключайтесь к нашей трансляции, которая идет на сайте pilotfm.ru, либо в нашей группе ВКонтакте. Ну, так-то что, как спалось вам?
3: Шикарно спалось,
2: не очень,
3: но
2: не
3: мало.
2: Очень. Почему-то не очень сегодня.
1: Вот. Я как-то, вот видите, мужчина сказал нормально, девушки говорят не очень. А я прямо промежду вот вами нахожусь. Вот. Мне непонятно.
2: Могло бы быть и лучше. Свет включили.
1: Да, могло быть и лучше, конечно, но сегодня пятница, поэтому заключительный рабочий день на неделе.
0: Как-то легче встается в пятницу.
1: В пятницу как-то настроение уже у людей такое. Так что просыпайтесь, ребята, катапульта будет здесь до 11. Всем здрасте.
4: Реклама. Ань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова, 4. 0+.
10: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
11: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
10: Подробнее на lenina-100.ru.
11: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
12: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
14: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
15: Мам, смотри, что могу!
16: Лето как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лим-Попо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
19: А на горках!
18: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
20: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
21: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
22: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: В Монетке качество на высоте. Печенье-орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
19: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
24: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Пококетничать.
2: Это я.
1: Кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас о мероприятии, которое будет в эти выходные, очень будет насыщенно. И вы уж там выбирайте, что, куда сможете пойти. Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» вчера стартовал. Было шествие около нашего театра кукол вообще на сайте. Можно посмотреть, на что еще остались билеты. Очень много театров приехало из нашего, из нашей страны. Вот, собственно, приходите, смотрите и наслаждайтесь детьми. И там есть и 16+, и 12+, и для совсем-совсем маленьких. Шоу «Уральских пельменей», «Школьная нора». Это вот сегодня и завтра во Дворце молодежи. Все, новый сезон открыли. Снова с юмором, снова новые шутки. Вот, все о главном, все о мучениях, о наших, о школьных. Концерт сегодня будет. Макс Юдин будет в истории петь совершенно бесплатно. Вечером приходите в 7 часов. Сейчас сказала, думаю, там же не так уж много места.
4: Нужно успевать.
3: Да, нужно успевать. Сегодня еще в Максимилианс будет концерт группы «Стрелки». Обещают прямо легендарный золотой состав. На самом деле их там, ну их же было там человек 6 или 7, да, этих стрелочек. Вот, но приезжают 3 или 4. Но это самые там такие...
4: На вечеринке лучше.
3: На вечеринке. Ты бросил меня, да, ты бросил меня. Билеты стоят от 3000 рублей в Максимилиансе. Вообще, конечно, очень-очень-очень много будет концертов. И в эти выходные, и на следующие продолжится на следующей неделе, потому что фестиваль молодежи, но только для аккредитованных на фестиваль будут пускать на эти концерты, которые будут проходить в Екатеринбург-Экспо.
5: Нет,
3: я сейчас скажу отдельно.
5: Там разные программы.
3: Вот имеется в виду Зиверди, Дима Билан, Ваня Дмитриенко. Это только для аккредитованных. Вообще считается, аккредитованные — это как для средств массовой информации. На самом деле нет. Любой человек может аккредитоваться любого возраста.
6: А, даже серьезно?
3: Да, конечно, если вы еще успеваете, если еще аккредитация не закрыта, вот, а подтвердить свои документы можно будет это Горького 4А. Угу. Вот там
4: центр. Но вы не забывайте, такой, что основная программа это в Новокольцовском будет, а не в центре.
3: В Новокольцовском, да, я и говорю, вот все, что экспо, концерты, все будет там. Ну и, конечно же, общая программа для всех горожан, это будет в парке Маяковского, действительно, очень большой праздник, можно будет присоединиться и поесть, и посмотреть спектакли, и потанцевать, и послушать музыку, будет очень много концертов. И Палатинка тоже, в принципе, пожалуйста.
6: Участвует, она... да, там построили,
3: да,
6: сцену.
3: Для всех, там говорят, еще не доложили плитку. Но там сцена будет классная, но до плитку еще укладывали
4: аккуратнее
3: вчера.
4: Аккуратнее под ноги смотрите, да.
3: Я
5: просто представляю, вот эти там целую неделю Екатеринбург захлестнуло. Да. Сейчас пальцы держу, чтобы с погодой не захлестнуло.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама.
14: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
15: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
16: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы и фиброфлор, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину. тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: радоваться и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Катапульта. Папа!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Так, ребята, начнем немножечко о трафике утреннем. Так как мы находимся на Металлургов, мы начнем, собственно, из заезда со стороны Москвы. Сейчас пока трафик более оживленный в районе Репина на подъеме в сторону Университета связи. Также затруднения в движении пока еще только нарастают в районе Кольца Серафимы Дерябиной. Но уже народ стоит на широкой речке по Суходольской в направлении Тенистой, на Дегене, на Сахарова в направлении Краснолесья. Там, кстати, очень медленно работают светофоры. Прям вообще, это как-то, ну, я в том плане, что очень малая пропускная способность у них. Затруднения в движении в северной части города традиционно в это время начинаются в районе фронтовых бригад Пашевской, сегодня в оба направления, в районе Кировградской, Калинина и в сторону уральских рабочих по Бакинских комиссаров со стороны Донбасской автомагистральной. Пока еще трафик не сильно плотный, но на Бебеле перед Таватуйской накапливается. Также на первом километре, но не сказать, что прям стояло, все двигается, поэтому, ребят, выезжаем в любом случае пораньше, пока это все пробки. А, быстренько, ДТП в районе Уктуса, может, там вот проблемы на Щербакова доставить. Ну и, собственно, пока это вся дорожная сводка, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33, телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, говорим мы об автомобилях и на автомобильные темы. 237-104. Кто на связи? Доброе утро. Очень плохо слышно. Закрываем окно, выключаем громкую связь, останавливаемся. Давай разговаривать. Ничего не понимаю, что ты говоришь, ты понимаешь?
3: Алло, алло.
2: Вот сейчас лучше, да.
3: Доброе утро, меня зовут Александр. Подпись, пожалуйста, новые «Волги» вышли. Седан и... как...
2: Что, новые «Волги»? Да, я правильно понял?
3: Да, новая «Волга», да.
2: Но основной-то вопрос какой? Оно не оно, так это «Джили».
3: Ну, «Джили», то есть, получается, я так понимаю, «Джили Манжара», да, К50, а К40-я, это «Джили Империус», да?
2: Ну да, это же просто вот переодетый продукт. То есть люди, грубо говоря, взяли громкое имя для нашей страны, им теперь называют продукт, который будут локализовывать здесь. Минус пока только в том, что до конца локализации как бы нет. Вот, я имею в виду в том объеме, который хотелось бы. Соответственно, есть достаточно высокая цена. А так, как бы, да, Манжара, Атлас и седаны, ну, то есть просто перелицованные немножко.
3: Понятно. А сколько у них
2: лошадей?
3: Так же
2: 200, да? Да, все то же, вообще все то же самое. Вот садишься, просто мне, знаешь, там люди говорят: вы посмотрите, что сделали с «Волгой, это же Манжара свистнутый». Никто ничего не свистывал, это просто Манжара. Вот и все. И я думаю, задаваться вопросом, почему он называется «Волгой», нет смысла. Так же, как, например, «Черри», которые переименовываются, так же, как подразделения все их бренды, которые переименовываются. Мы с вами живем в эпоху, когда приходится запоминать новых названий много, но, по сути, тележка-то одна и та же.
3: Все, понял вас, Александр. Спасибо, до свидания, хорошего дня.
2: Не за что, и тебе тоже хорошего дня. Следующий звонок принимаем, 237-104, вы можете дозвониться. У нас есть еще время на один вопросик, спокойно поговорим. Алло.
4: Алло.
2: Да, привет.
4: Привет.
2: Слушаю тебя.
4: Хочется рассказать про ситуацию на заправках. Меня зовут Константин.
2: Да, Константин, давай.
4: Я водитель такси. И очень интересная волшебная ситуация сейчас творится. Uh-huh. То есть на кольцовских заправках, на кольцовском тракте никого не было ночью вообще абсолютно. Все, бензин был везде, ни одной машины. То есть машины заправлялись по одной. То есть ни очередей, ничего. Ну вот примерно вот такая. Верхняя Пышма то же самое, где вот между Среднеуральском, Газпромнефть, в общем-то... где люди с палатками сидели, то есть все пусто, везде на Лукойлах, на обоих, на въезде в Пышму, на Космонавтов, там, Успенский, все есть, пусто, было пусто, ну вот буквально-таки час-два назад, вот вернулся со смены.
2: Ну, я поздравляю, мы это тоже заметили, мы тоже за рулем ездим. То есть, как бы, Америку мы, конечно, не открыли, учитывая то, что и губернатор говорил, что начнут довозить увеличенный объем топлива. Я единственное, очень вот держу пальцы, что после окончания всех мероприятий у нас этот объем топлива останется. Потому что если это вернется к тому, что было, ну, нас с вами ждет очередная интересная череда событий перед началом осени. Потому что, знаешь как, это вот очень противоречивая информация. Я как бы позитивно хочу мыслить. Поэтому людей призываю: ребят, спокойненько заправляемся вот в том режиме, в котором это было все еще до начала всей топливной канители. Потому что если мы сейчас начнем опять массово высасывать заправки, опять начнутся очереди, опять начнется что-то еще. Ну и знаю людей, которые, знаешь, как к судному дню готовятся. Заливают, продолжают, хотя на большинстве заправок запретили заправлять по канистрам, там просто блокируют колонки, чтобы не продолжать заправку. Вот. Знаю людей, которые начинают заготовлением заниматься, мол, зима близко, вы еще прикурите все, и начинают вот эту ситуацию опять раскачивать. Ну, я без паники. То есть, да, если у меня прижмет и обратно вернется ситуация с дефицитом топлива, ну, поезжу я на общественном транспорте. Ну, что делать-то?
4: Ну вот сейчас вот бензин есть.
2: Да он
4: вот,
2: есть уже, он был еще и в конце выходных. То есть мы в начале недели говорили о том, что очереди на заправках начали пропадать. Спасибо
4: а
2: тебе.
4: А тут их вообще нет.
2: Ну, как бы сейчас вот я проезжал на некоторых заправках в сторону выезда из города, все-таки есть, но как бы это не очередь, это просто такое, знаешь, утренние вот это, люди проснулись, встали там по 3-4 машины к колонке и спокойненько заправляются. Спасибо тебе за полезную информацию, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
5: Реклама.
6: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и про

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
6: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
7: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2020 года.

0: супер-предложение.
1: Русайдскилл про 66.ру. Синоптики обещают сегодня в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха днем плюс 15-17.
2: Пилот FM.
3: Реклама.

0: Великолетие Комсомола 38Б, Яртинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. Радуемся пятнице. Солнечной, кстати, пятница, 11 сентября на календаре. И катапульта сегодня на выезде.
1: Итак, друзья, сегодня действительно выездная катапульта на Металлургов 65. Мы находимся в автоцентре Тенет Плюс Июль. И вас приглашаем сюда познакомиться с этим пространством, новые модели посмотреть. Вот рядом с нами 6, еще вышло 4. И ребята развивают в июле авто разные направления, помимо уже известных таких брендов, как там Cherry, Tenet, Amoda, J-Land, Lada, Havail, GAC. Появились еще Tenet Plus направления. Также появился бренд Volga рядышком, Umo.
0: Я тут ездила на... Нет, я перепутала.
1: Umo, это вообще, кстати, это прям...
2: Что-то новенькое.
1: Это Umo, интересный это проект. Там тоже же вообще первые электромобили расхватали прям вообще махом. Мы поговорим о российском автомобильном бренде под названием Umo.
2: Да.
1: И поговорим о том вообще, какие перспективы. Ну и в целом поговорим о том, как надо будет покупать выгодно автомобили, на какие вещи надо обращать внимание. Ну и хотел ребятам сказать спасибо за приглашение. Нам с Июля Авто прекрасно всегда работается. Вот, вас приглашаем, приезжайте. Мы до 11 утра здесь. Познакомитесь с автомобилями, запишитесь на тест-драйв, либо подключайтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru с главной страницы. Можете еще и смотреть через группу ВКонтакте. Еще хотел сказать о том, что ребята из Июля участвуют в премии Е1, вошли в топ-10 в категории «Автомобильный бизнес года», и до 24 сентября можно проголосовать за Июль Авто. Также можно еще и поучаствовать, если проголосовала, в розыгрыше PlayStation, Фена Дайсон, умного браслета,
2: хорошо,
1: сертификатов полезных и так далее.
2: Давайте прямо сейчас, там очень быстро же.
1: Да, там быстро надо пройти, да, проголосовать. А тем временем, ребята, фурорно делал 13-летний ребенок.
2: Чего?
1: 13-летний парень из Катара, ростом 2 метра 10 сантиметров.
2: Чего?
1: Внимание, 2 метра 10 сантиметров. 13 лет человек. Он еще растет. Он еще растет. Он уделал всех на матче в Южной Корее волейболистов, взрослых мужиков обыграл.
2: Ну, конечно.
0: А почему именно в волейбол, кстати, они в баскет его отдали?
1: Ну, слушай, ну, нравится, может, больше волейбол. Может, подача у него сильная, хорошая. Там, еще
2: а он пляжный волейбол или?
3: Да нет, обычный.
1: Обычный. Он, притом, очень атлетично сложен. То есть, я как бы посмотрел. И если он дальше будет так же развиваться, рост у него будет еще больше.
3: Я, причем, видосы эти глянул. Я даже сначала не понял, где это 13-летний, как бы.
1: Да,
3: они все одинаковые.
1: Полноценный мужик и мужик, как бы.
0: Интересно, он за лето вырос? Просто я как мать интересуюсь.
1: В какой момент они начали или понимать, что сын пошел вообще в кого?
0: Родился 80 сантиметров.
3: Тот самый сын маминой подруги, да, чемпион по волейболу.
1: Парня зовут Мубарак, мы ему желаем удачи
0: здоровья
1: в спорте.
0: Ему, да.
1: Да, и здоровья. В общем, будем смотреть за его спортивной карьерой. Сейчас он уделывает людей старше на 10 лет его. Ну, посмотрим, что
0: понятно.
1: Будет дальше, когда
3: просто
1: профессионалом
3: вот,
1: станет.
3: Один вопросик у меня. А как 13-летнего допустили к взрослым играм?
0: Ну, там, видимо, у них как-то послабление.
1: Там какой-то турнир, видимо, был, потому что там они с корейской командой участвовали. Я, правда, не понял, там корейцы что, 9-миллиметровые все были?
3: Не знаю, честно. Я просто вспоминаю, когда мы в школе играли с какими-то соседними ребятами, соседней школы, там были ребята кавказской национальности.
1: И
3: они уже были некоторые с бородой, с усами, да. Но при этом показывали документы, им всем было по 15 лет, ну, ты знаешь.
0: Ты вспомни сыновей Селин Дион, тут недавно показывали. Не видели, нет?
1: Нет.
0: Сыночки там по 15 лет, бородатые, выглядят, как будто им лет 40.
3: Точно сыны?
1: Или это, да-да-да, усыновленные детишки.
2: Мы скоро и твоего вон будем рассматривать.
1: Брить, будем брить.
2: Брить.
1: Ладно, ребята, начинаем. Будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру приглашаем особо. Мужчины тоже прямо сейчас звоните. 237-104, мы ждем.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся.
7: веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова, 4. 0+.
11: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
18: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
19: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
20: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
19: Лос-Маркет.
18: Гарантия не на словах, а на деле.
20: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
21: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
22: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
23: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
22: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
23: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
22: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». УГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
24: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
25: Lucky Motors.
26: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
27: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 17 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: У нас на связи Юлиана, финансист.
2: Я говорит,
3: финансист, но деньги не считаю, поэтому не спрашивайте про меня.
2: А что ты делаешь-то?
4: Ну, ты считаешь.
3: Ты знаешь, я вот ведущий, но ничего вести не умею.
2: Юль, можно тебя так называть? Привет.
5: Да.
2: Ну, а что ты делаешь-то? Какая обязанность у тебя на работе финансиста?
5: Обязанность контролирую, чтобы другие не расходовали.
3: Так ты просто...
2: Домашний бухгалтер.
3: Это знаешь, это как? Ты... Человек-фигушка. Тебе подходят, говорят, дай денег. Ты такая, фигу
5: точно!
3: Тебе, фигу тебе, фигу тебе.
5: А мы называем это Баба-Яга.
3: Ага. Нет, я тебя так и сохраню. Юлиана фигушка. Значит, против тебя сегодня играет Денис. Он руководит отделом продаж, шоколадками торгует. Здорово,
2: ой,
3: Денис.
2: Классно.
6: Всем привет, ребят.
3: Что у тебя там есть протеиновые батончики-то?
6: Были, сейчас нету.
2: Почему?
3: Видимо, не протеиновые просто были.
6: Ну, зарубежные были.
3: Слушай, а это сейчас вот шоколад, которым ты торгуешь, он в России производится?
6: Да. Помогает не тормозить.
3: Чего?
2: Шоколад,
6: помогает
2: не
6: тормозить.
3: А что, он российского производства? А где, в каком городе делают его? Где?
6: Ступино,
3: Подмосковье.
2: Ну, компания же Марс этим занимается, у нас же есть.
6: Конечно.
2: Российская.
3: Я думал, они завод закрыли. Ну ладно, давай поиграем. Значит, смотрите, у нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто три правильных ответа дает, тот получает приз. Что появилось раньше? Инсулин или наушники? Юлиана, ты как считаешь?
5: А наушники какие? Которые сейчас или вообще?
2: Ну вообще наушники. То, что вообще на уши надевают.
4: Ну, современные,
3: да. Да.
5: Ну, инсулин.
3: Ты считаешь, что инсулин. А Денис?
6: Наушники.
3: Дальше.
0: Что изобрели раньше? Радио или скрепку? Вот обычную канцелярскую скрепку.
3: Юлиана.
5: Я за радио.
3: Ты за радио.
6: И я за радио.
3: И ты за радио. Ну и заключительное.
2: А вот какой город основали раньше? Сызрань или Саранск?
3: Да-да.
5: Саранск.
3: Ты за Саранск. А Денис?
6: А я за Сызрань.
3: Теперь давайте определяться, сколько ответов вы набрали. По поводу наушников и инсулина. Разница между ними в 12 лет. Инсулин изобрели в 1922 году, но раньше на 12 лет изобрели наушники. Поэтому тут, Дениска, ты прав.
0: Ребят, вы оба были за радио, и я тоже за радио. И правильно сделали. 1895 год радио придумали. Александр Попов, ну там на самом деле со всех
3: много
0: сторон
3: кто,
0: все начинали выдумывать. Вот. Ну а скрепку уже в 20 веке придумали в самом-самом начале. Так что правильно за радио.
3: По поводу Саранска и Сызрани.
2: Ну, они, конечно, в одном веке были основаны, но... Саранск раньше, в 1641 году, а вот Сызрань в 83-м.
3: Ну ничего, ребятки, по одному неправильному ответу. Главное, чтобы настроение поднялось. Пятница все-таки, мы вам желаем хорошего дня. Надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте, 3-4.
6: Катапульта!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето, как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-660.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сегодня пятница, завтра выходные, можем отдохнуть. Вообще, конечно, очень неприятные новости тут.
4: Что
3: значит,
4: такое?
3: Сначала все делаем неправильно. Все нас ускоряет к старению там, и всяким проблемам и
5: что
3: болячкам.
5: Опять случилось?
3: Сон на спине приводит к потере памяти. Ученые выяснили, эта поза ускоряет старение мозга.
6: Да любая поза ускоряет старение.
3: Ты проснулся уже старше на день.
6: Да, конечно, сохранить ты его не сможешь в первозданном виде.
3: Но там, видишь, там что-то давит, что-то как-то кровь туда-сюда. Ну, в общем, сон на боку улучшает дыхание и кровоток. Мозг быстрее выводит токсины и белки, связанные с болезнью Альцгеймера, и уменьшается нагрузка на позвоночник. Господи. Поэтому имейте в виду, если уж спать, то на боку
5: я,
3: и
5: кстати,
3: прям к стеночке.
5: Обратил внимание, что на спине вообще не могу заснуть, и как-то неудобно.
6: Я могу спать
3: не встаешь,
6: стоя.
3: Видимо,
6: дело,
3: настолько, да, что
6: дело
3: упал
6: вот в усталости. А тоже, знаешь, почитать вот исследование. На левом боку спать нельзя, сердце гробишь. На правом боку нельзя спать.
3: Да,
6: вот это, поджелудка, там еще печень, еще какая-нибудь фигня.
0: На животе
6: вот
0: нельзя,
6: так,
0: кишечник.
6: Да, не говори. Может, вообще теперь не спать,
3: а помните, мы же тоже было исследование, что когда спишь на животе, чаще снятся эротические сны. Чаще снятся.
6: А еще, я подтверждаю, да.
3: А тем временем...
6: Стою в матрасе дыра.
0: Зато теперь можно сослаться, что с памятью.
3: Да,
0: я,
3: конечно,
0: на спине спала.
3: Ну, а с другой стороны, что спишь? Давай работай. Хотя работа вызывает импотенцию. Но это уже все, это уже 100% ученые.
6: Это уже научные. Чем работать-то надо?
3: Научные данные. Стресс на работе убивает мужское здоровье всего за полтора месяца. Собственно, вот, полтора месяца работаешь, все, ты уже, считай...
6: Не, ну это стрессовая работа.
3: Мог бы. В два раза превышается риск эректильной дисфункции, как бы ни на что не намекаем, но, может быть, уже и не надо работать. Ну его.
6: Оговаривается, в каких профессиях это чаще прослеживается?
0: Или нет ли обратного эффекта? Хорошо без стресса работаешь?
3: Нет.
6: А у меня наоборот бывает, так стрессанешь, а потом начинаешь отрываться вообще.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-13. 17.
15: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
17: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Как сэкономить на покупке авто?
19: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
20: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
3: В «Монетке» осень выгоды. «Мойвы» 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
8: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
10: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:34 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литера и...
2: Итак, быстренько о том, где у нас с вами есть затруднения. Начнем, раз уж мы на металлургов, начнем с этой стороны. На Серафимы, Дерябиной, Шаумяна в оба направления и со стороны Визы, и со стороны Кольца народу полным-полно. Вся улица Шаумяна от Белореченской до Фурманова, Чкалова упакована. Чкалова туда же упакована. Объездная жестко встала перед Амундсеном в оба направления. Затруднения по Московской начинаются от Денисово-Уральского и до улицы. Улицы Щерса тянутся, туда же начала подстаивать и улица Амундсена. Также стоит Академ в районе Краснолесья Дегенина, Амундсена, Ванцовского, затруднение с широкой речкой, ну, уже теперь ближе к объездной кочует и в сторону Мичуринского тоже сложно, в районе Радуги опять со стороны кладбища народу полно. В северной части самые жгущие участки, заезд из Пышмы. Очень серьезная пробка по Космонавтов до Бакинских комиссаров, Шевской и в сторону Веера. Затруднения в движении на Шевской начинаются практически от Красных Командиров до Шевской фронтовых бригад. Первый километр Космонавтов, там ДТП встает за вокзальное, а также съезд в сторону Челюскинцев. По Свердлова пробка от Азина в направлении вокзала. Затруднения в движении начались на Стрелочников. Возня со стороны Готвальда опять в районе Халтурина. Готвальда народу много. Сегодня все жестко на Ленина. Затруднения в движении через Московскую, начиная от Татищева и до площади. Также сложности в районе Восточной Ленина. Затруднения в движении на Машинной, на Белинского, на Объездной. Напротив Ботаники в направлении Водительского и из-под Кольцовской развязки. Поэтому там тоже заранее планируйте, как выехать. Так же, как и должны планировать те, кто едет в сторону Уктуса со стороны Рощинской. Ну и, конечно, ребята, всем хочется пожелать добра. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. Телефон 328-400. Мы принимаем ваши звонки. Напомню, мы разговариваем об автомобилях и на автомобильные темы. 237-104. Кто на связи? Алло.
6: Александр, доброе утро.
2: Да, доброе.
6: В общем, хочу заострить внимание, очень интересно. В общем, где район проезжая трудовая, там два светофора были смежных. И вопрос, а зачем еще третий подкнули, для чего? И хотелось бы узнать, там, не знаю, комментарии администрации Екатеринбурга. То есть вот на этом небольшом участке сейчас там 300 км, там такие пробки после 6, вот там с работы езжу. Это просто жуть какая-то, в разы увеличилась. Понять не могу, зачем.
2: А, это ты имеешь в виду в сторону выезда?
6: До сих пор трубы, до сих пор там раскопки, трубы до сих пор не доделаны, очень долго шевелятся, короче. Вот. Это, по-моему, все лето там его до сих пор. Это. И второй момент. Вот вчера был туман. Я не знаю, наверное, может, 50% встречки, и даже за мной или передо мной, вы включайте, пожалуйста, габариты или ближний свет, потому что, ну, особенно серые тачки, на таком фоне вас видно.
2: Ну да, люди иногда забывают, как себя обозначать на дороге. Спасибо тебе большое за то, что обратил на это внимание, ну и за то, что обратил внимание на сложности с той же улицы проезжей. Да, действительно, вопросиков много, но я очень надеюсь, что это сделано с точки зрения безопасности, в первую очередь, потому что народ там шнырит только так. Следующий звонок принимаем, 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир. Вопросы, мнения и конкретные машины разбираем. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
7: Хотел бы поинтересоваться вот насчет Сонаты рестайлинговой.
2: А что конкретно
7: как тебе? Машинка?
2: Ну, давай так. Вообще, в принципе, корейцы сделали в свое время ход конем. Сделали, на мой взгляд, очень правильный ход. Ставку сделали на внешность, ставку сделали на комплектации, ставку сделали на технологичность продукта. Нормально сыграло, но в некоторых поколениях, да, там были как бы вопросики в плане надежности и инженерных решений, особенно это касается там какого-нибудь...
7: В плане задиров?
2: Да, да, в плане задиров, да, катализаторы, которые близко к двигателю находятся, тоже вопросы вызывали. Но, с другой стороны, у кого не было таких вопросов из производителей, то чего уж прям греха таить, да все грешны.
7: Но они вроде как бы доработали.
2: Да,
7: это,
2: да, все, все доработали.
7: Сейчас у них движок G4NM идет, и он типа это получше.
2: Ну вот я про что хотел сказать, что они, в принципе, как нормально клиентоориентированная компания, себя повели в этом плане и сделали продукт, который пользуется спросом. Спросом пользуется неспроста. Сочетание цены, исполнения и комплектации. Мне что не понравилось? Поколение за поколением подвеску не могут нормально настроить.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 11 сентября. Катапульта по пятницам, как всегда, на выезде.
1: Да, и сегодня месте. Мы находимся в знакомой нам локации, потому что с компанией «Юль Авто» мы дружим очень давно и бываем в гостях здесь, на «Металлургов 65». И сегодня мы хотели бы вообще поговорить о том, сколько сейчас брендов у компании «Юль Авто», что интересного появилось. Рядышком со мной вы можете в трансляцию наблюдать директор по продажам новых автомобилей «Июль» Илья Волков. Илья, доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Ну, начнем с того, что сейчас портфель, как это принято говорить, брендов просто огромен. То есть, если мы будем брать, понятно, там суббренды все и так далее, и больше десятка их уже.
2: Все верно.
1: Вот Tenet Plus, да, где мы находимся сегодня, новые модели, вот, которые здесь представлены, и особое внимание, конечно, к автомобилям гибридным и электрическим, которые стали появляться. Чуть подробнее хотел бы рассказать, кто сейчас появился, что за интересные новинки появились в «Июле Авто», что можно протестировать, забронировать и так далее.
2: Да, действительно, электрические гибридные автомобили сейчас пользуются высоким спросом. Первую партию «Ума-5» мы продали буквально за меньше, чем за неделю.
1: Угу.
2: Вот, также у нас есть гибридные автомобили, это S9 ГАК, который тоже продается очень быстро. Вчера, кстати, приехала большая поставка автомобилей, можете приехать и забронировать.
1: Потому что я знаю людей, которые S9, это прямо охотятся за ними. То есть это, тем более, это флагманские автомобили с возможностью не заправлять его практически совсем вообще. Это сейчас топ-1 в продажах. Вот по поводу конкретно «Ума» хотелось поговорить. Многие люди задаются вопросом, раз такая популярная штука, да тем более еще и российского производства, чуть подробнее об этом проекте, как вот люди, работающие, продающие и обслуживающие эти машины.
2: Бренд «Ума» производится на заводе «Москвич» в Москве, соответственно. Разработка данного автомобиля занимается компания ВМ, плюс технически поддерживает это все Яндекс.
1: Вот. Ну, то есть она полностью вся на нашем софте и собирается у нас. Вопрос, это чистые электрички или это гибриды?
2: «Ума-5» — это электричка, «Ума-8» — это гибрид.
1: Их много сейчас забирают транспортные компании.
2: В том числе. Ну, очень большой интерес все-таки у физических покупателей. Ну, и плюс транспортно для такси, для лизинга, для кошеринга.
1: Я еще хотел спросить по поводу того, вообще, есть ли какая-то уже, ну, выработанная философия, может быть, у бренда? Я так понимаю, там и цена более-менее доступная?
2: Ну, цена начинается всего лишь 2,5 миллионов, а философия бренда — это максимальная цифровизация, ну, и комфорт для все-таки потребителя, то есть.
1: Цифровизация с возможностью полностью и телефон использовать, машины и так
2: полная
1: далее.
2: Полная поддержка сервисов Яндекса и Алисы в том числе.
1: А, то есть там можно прямо с самой Алисой разговаривать в машине?
2: Да, на тест-драйве можем это попробовать.
1: А у них есть интеграция с домашними колонками умными?
2: С полной интеграцией с Яндексом.
1: А, ну то есть ты можешь со своего автомобиля, грубо говоря, еще и какими-то гаджетами дома управлять?
2: Все верно.
1: О, вот это интересно. Как это правильно говорят-то сейчас? Своя экосистема. Такая, да, домашняя получается, плюс еще автомобиль. А сколько вот примерно навскидку сейчас тот же «Ума-5» стоит?
2: 2 590 000.
1: 2 590 000, то есть 2 600.
2: Все верно.
1: Насколько вообще качественно сделана машина, интересно?
2: Максимально качественный автомобиль, то есть он не вчера разработан, то есть это продукт, локализованный под российский рынок полностью, вот.
1: Ну, то есть он, грубо говоря, уже есть в доступе, и можно оформлять заказы на машину.
2: Все верно. То есть у нас заказов уже более 18 штук. То есть в том числе можешь также приехать и забронировать.
1: А есть ли люди, которые приходят? Ну, это такой же вопрос от меня, потому что я тоже в свое время задумывался. Но, к сожалению, вот про инфраструктуру как бы еще пока остается только сетовать. Есть люди, которые приходят, вот он хотел бы купить себе гибридный электрический автомобиль, говорит, а мне вот, например, в парковке нельзя заряжать. Раз уж отечественные пошли продукты и разработки, есть какие-то подвижки в эту сторону? То есть как бы решение вопроса данного?
2: Городская сеть уже, то есть укомплектована полностью зарядными станциями, если по городу даже ехать, то есть их уже видно, гипер, например.
1: Uh-huh.
2: Вот, и очень много покупают именно в частных домах автомобилей.
1: Ну, те, кто имеет свой дом, и там спокойно может заряжаться.
2: Да, да.
1: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще и была такая тема у жилых комплексов современных.
2: Они тоже развиваются, то есть и ввиду современной ситуации на рынке топливной, то есть они к этому приходят.
1: Еще хотел спросить по поводу того, вот сейчас как бы добавляются различные нюансы, в том числе и в плане эксплуатации. Вы как дилерские центры, вот допустим, с теми же самыми «Ума», полностью весь софт получаете, полностью инструменты, полностью все?
2: Так как мы официальный дилер, конечно, мы получили весь, так сказать, функционал, который должен поддерживать автомобиль на всем периоде гарантии. Гарантия — это 4 года, либо 150 тысяч километров пробега.
1: 150 тысяч, да, там гарантия?
2: На весь автомобиль, а на батарею там до 5 лет гарантии.
1: Ага. И полностью обучение сотрудников проходит? Потому что машины современные, сложные.
2: Сотрудники прошли все обучение уже как по гибридам, так и уже по электрическим автомобилям.
1: Ну, потому что сейчас эта тема бомбяо просто. Вот прям, бомбяо. Всем, прям, да, такая прям. Люди, тем более, когда услышали, что можно купить себе автомобиль там в пределах 3 миллиона рублей и экономить при этом, конечно, они приезжают. А, записывается много на тест-драйв?
2: В день по 6 тест-драйвов.
1: То есть минимум. Тестовые умы ездят, не замолкают?
2: Самый высокий спрос – это именно на ума.
1: Я знаю, что вы участвуете сейчас в премии, вошли в топ-10 на Е1, это народная премия, которая вручается каждый год, и Юлавто участвует в номинации «Автомобильный бизнес года». Насколько я помню, там до 24 сентября голосование, и будет проходить розыгрыш же еще.
2: Да, если 24 числа проголосуете, то станете участником розыгрыша, то есть возможностью выиграть и PlayStation, и Fan Dyson, а самый главный приз – это 100 тысяч рублей.
1: Вау! Можно проголосовать прямо сейчас, ребята. Заходим, голосуем, а потом среди проголосовавших будет розыгрыш.
2: Все верно.
1: Ну, мы продолжим еще разговор. У нас еще есть о чем поговорить, потому что рядышком я видел красивые надписи в виде «Волга» и новые модели, рядом с которыми мы находимся. Это конкретно у Tenet Plus. Они тоже вышли. Мы более подробно о них расскажем буквально через час. Спасибо большое, что ответили на вопрос, Илья. А мы призываем вас, дорогие радиослушатели, звоните по телефону 237-104 прямо сейчас и участвуйте в игре «Это может знать каждый».
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
13: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
15: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
16: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
14: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
17: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
18: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках внести и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
19: Помогите! Тону!
20: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
21: Спасибо, дружище!
22: Тонете в долгах?
3: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Что на свете всех милей?
23: Гулять в тени его аллей.
22: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
23: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
21: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере МАКС.
3: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 17 минут. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
3: Вот прямо сейчас у вас есть возможность дозвониться в наш эфир по телефону 237-104. Мы для вас приготовили вопросы. Ну и самое главное — оставаться на связи, отвечать правильно, чтобы выиграть призы.
2: У нас сегодня вопросы про цветы.
3: О цветах?
2: О цветах,
3: да. Ну, кто в цветочках понимает, пожалуйста, 237-104, вы набираете наш номер телефона.
2: Алло.
3: Алло, сорвался человек. 237-104, кто на связи, хотелось бы вот... Да что ты будешь делать?
2: Что, беспилотная опасность, что ли, всех задела?
3: Вторую линию проверим?
2: Да, давайте, алло.
3: Да, нет, тоже. 237-104, ребята... Либо какая-то неполадка со связью, либо что. Попробуем.
4: Вопросы на самом деле простые, не пугайтесь.
3: Попробуем пробить эту пробочку. Попробуем. Еще раз напомню, вы можете дозвониться. Вот вроде у кого-то получается. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
3: О, привет. Как зовут тебя?
5: Елена.
3: Лена, а ты кем работаешь?
5: Дизайнером.
2: Лена, а давно тебе дарили цветы?
5: На 8 марта.
3: Слушай, вот я вот как, вот я как мужик...
2: Так.
3: Когда женщина говорит, дизайнер чего, ты помещений?
5: Нет, дизайнер одежды. Ну, не одежды, мы наносим логотипы на одежду.
3: А, понятно. Ну, просто нет. Когда мне девушка бы сказала, допустим, что она дизайнер, вот я бы ей цветы даже не знаю, какие бы подарил.
2: Да,
3: потому что, ну, как бы...
2: Что-то это необычное
3: ты
2: такое.
3: Же, и ты же вся такая прям в искусстве, прям там кучу всего.
2: Боишься, наверное, не угодить тебе.
3: Что тебе нравится?
5: Мне нравится шоколад.
2: Вот.
3: Шоколад. Нормально.
5: А
3: то есть...
5: мне нравится колбаса.
2: Отличный букет из шоколада и колбасы.
3: Какая ты.
2: Он поэтому тебе цветы и не дарит.
3: Какая ты. Но зато она с колбасой шоколадной.
2: Зато сытая, но довольная.
6: И такие лепестки из колбасы вот это, знаешь.
3: Давайте поиграем. Значит, о цветах у нас вопросы. Три вопроса о цветах. Приз будет твой. Итак, поехали.
2: Итак, какой из перечисленных цветков не голубого цвета?
3: Не голубого цвета. Василек, незабудка или лютик?
5: Боже мой. Так,
3: Василек, он... незабудка или лютик? Что из этого не голубого цвета?
5: Василек, наверное.
3: Василек.
2: Васильковый цвет, но ты...
3: Ты дизайнер.
2: Вообще-то, да.
3: А Васильковый цвет, он какой?
5: Блин,
3: вот тебе и блин.
5: Нет, подождите, незабудка, Василек или...
2: Лютик.
5: Не. А лютик, наверное.
2: Ну, лютик, конечно.
3: Конечно, лютик. Лен, ты что? Да. Ну, Васильковый. Я, кстати, тут недавно столкнулся с тем, что люди, например, говоришь, там, дайте вот это василькового цвета. И они такие, чего? Или, например, говоришь, бирюзовый вот этот вот. Тебе говорят, это
2: просто
3: какой?
2: Просто от мужчин такое не
3: ожидают. Не, ну просто бирюзовый тоже людей вводит в заблуждение.
5: Так, да, вот это вот цвета, вот это... В нашем понимании это совершенно по-другому.
3: А в моем понимании, в моем поколении это нормально, все знают, что такое бирюзовый и
2: васильковый. Белый, красный, синий, зеленый.
3: Значит, давай дальше.
2: А какой цветок является неофициальным гербом Японии?
3: Сакура, хризантема, гвоздика. Вот это, кстати, вопрос непростой.
2: Сакура,
3: а сакура это вообще цветок? Вот что надо разобраться.
2: Сакура это дерево.
5: Да, это дерево. Так, еще раз. Сакура.
3: Сакура, хризантема или гвоздика. Неофициальный герб Японии.
5: Так, гвоздика.
2: Быстрее. Думай,
3: хризантема, гвоздика или сакура. Раз, два, три.
5: Давайте хризантему.
3: И это правильный ответ. Да, действительно.
2: Да.
3: Но, правда, как бы многие бы оспорили, потому что действительно символом является цветок сакуры.
2: Да.
3: Но хризантема верный ответ. Давай дальше.
2: Заключительно для тебя вопрос. Существуют растения, которые выглядят как камни, чтобы маскироваться от животных. Как они называются?
3: Вот это сложно. Стоуны, маскопы или литопсы?
2: Они еще на маркетплейсах продаются. Они мне как-то попадались.
3: Да?
2: Очень клевые.
3: Необычные,
2: они
3: цветные,
2: да? Ну, они прям как камушки, да?
3: А что, продают на маркетплейсах?
2: Да.
5: Камнем небо.
2: Камнем в небо?
3: Камнем в небо, да.
5: Камнем, не пальцем, а камнем.
3: Давай, вот как растения, которые под камни маскируются? Стоуны, маскопы или литопсы?
5: Стоуны, наверное.
3: Стоуны.
2: Ну, типа камни, да?
3: Ну, мы принимаем твой ответ.
2: Я сейчас Сашке хочу показать,
3: вот, как
2: я
3: это хочу
2: выглядит.
3: Посмотреть. О, прикольно! Слушай, а это вот это они?
2: Вот, да.
4: Такие, как значит, они называются?
3: Короче, они называются литопсы.
2: Вот, Саня, смотри, какая красота.
3: Литопсы, да.
2: Это очень красиво, на самом деле, выглядит.
3: Да, это необычно, они еще разноцветные. Угу. Поэтому, Леночка, не расстраивайся. Ничего, что не знал, я вот тоже для себя открыл только-только. Мы тебе желаем хорошего дня. Кричи, катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
1: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попел.
2: Да, это я. 9:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». О, сегодня пятница, но для тех, кто ищет работу, хочет поработать и пишет свое резюме, где-то отправляет, тут есть лайфхак. Мы уже говорили, кстати, на этой неделе о том, что уже начали добавлять какие-то мемасики, чтобы обмануть, так сказать, встряхнуть нейронку, которая проверяет все эти яично сделанные резюме. Но стали добавлять вот что, менять. Россиянки массово переделывают резюме на мужские, чтобы пройти HR-фильтры и быстрее найти работу.
0: В смысле, пишет, я работал там-то.
2: Ну да, во-первых, делают на мужской род, и что ты, мужчина. И тогда тебя лучше как бы просачивать, больше шансов, чтобы что твое резюме просочится через нейронку и на нее обратят внимание.
0: Ну, подожди, это смотря какая специальность.
2: Ну, это конечно, но, видимо, вообще, в принципе, и вот даже яичную фотографию мужчины выкладывают, и потом говорят, что вот на яичную фотку мужскую начинают, ну, или а-ля мужской такой, да, стилек.
0: Больше обращают внимание.
2: Да, начинают сыпаться отклики, и некоторые женщины, особенно те, кто на юридические какие-то должности резюме ищут, они уже грозятся засудить за дискриминацию тех, кто выбирает только мужские резюме.
0: Если это ИИ анализирует и выбирает.
2: Но так ведь запрограммировано, значит, программой этой компании, что выбирать только мужские должности. Короче говоря.
3: Ну, ладно, это на самом деле, да, это как бы называется дискриминация по половому признаку, по-хорошему.
2: Да,
3: но
2: да,
3: я
2: да,
3: тут
2: да.
3: почитал недавно историю о том, что девушка устроилась аутсорсом работать в мужском коллективе, там, да, да, но у нее прям просто проблема возникла, когда они на десятилетие компании решили собрать всех. На корпоратив.
4: А там
3: чисто мужской коллектив такой. Вот они там, все мужики, собираемся, идем в баню.
4: Причем, да.
3: А она там какую-то, ну, одну из ключевых финансовых должностей
0: просто
3: занимала.
0: Просто не идет, и все.
3: Ну.
0: Что?
3: Ну, в итоге было неприятное открытие для владельцев компании, что у них девчонка работала все эти годы, хотя они гордились тем, что они трудятся чисто в мужском коллективе.
2: Все понятно. Ладно, никто не хочет признаться, тут все у нас по половому признаку.
3: Да, у нас тут не подмен, ничего нет. Как заменишь? Лысая бородатая баба не ходит на эфир.
2: А то на радио вас не видно, не показывают там.
3: Показывают еще как, вон я сижу в кадре, смотрю.
2: Голос меняете просто голосом женским. Значит, бутерброды тут подорожали в России на 92% за 10 лет. Инфляция, от которой реально больно.
0: Это бутерброд с чем? С форелью?
2: Бутерброд, бутик, это хлебушка, колбаска и сыр. И вот в 2016 году за 88 рублей можно было намутить себе аж 2 бутрика, так говорят.
0: 10 лет назад
2: да,
0: тоже взяли.
2: 10 лет практически, да. Сейчас этих денег хватит только на один бутерброд. И то очень маленький, какая-то канапешка. Подорожали все основные ингредиенты этого шедевра.
0: Тогда.
2: Ну и еще и фринкляция, это когда средняя упаковка. Шринкфляция, да. Когда только и колбаса уменьшилась, и хлебушка уменьшилась. В общем, платите больше, нарезаете меньше.
0: Только мы что-то не уменьшаемся.
4: Аппетиты наши не уменьшаются.
2: Аппетиты, понимаешь?
4: Теперь, как в том анекдоте, будем икру на масло, видимо, намазывать.
3: Ты просто стала зарабатывать не 88, а 89 рублей.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4центре, готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
14: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
16: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
17: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
19: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
20: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркие парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
22: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
23: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ООО ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – герман@pilotfm.ru.
4: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:37 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И».
2: Итак, друзья, мы сегодня на «Металлургов» выходим на выездную катапульту в эфир. И у нас рядышком тут организовалась лютая просто пробка. Начиная после Шоумяна перед токарей Крауля, она прям подрастает постоянно из-за ДТП в районе Готвальда-Халтурина. То есть в сторону ВИЗа быстро не проехать, до Бибелей быстро не добраться. Тоже плачевная ситуация, но пока еще не фатальная, в районе вокзала, там тоже ДТП. Затруднения в районе Космонавтов перед фронтовых бригад, Шевская, после фронтовых бригад, пробка через кладбище до промышленного проезда. Затруднения в движении остаются под Кольцовской развязкой на Базовом до светофора. Затруднено движение на юго-западе Амунд и Московская примерно одинаково стоят со стороны Волгоградской до перекрестка с улицей Щерса. Отдаленные районы, конкретно широкая речка Амундсена в районе УНЦ, но уже так не жгут, подстаивает народ на Академии от Сахарова в направлении Дегенина-Краснолесье. Также затруднения в движении ближе к центру уже пропали. Одна единственная там, ну, более-менее такая малопроходимая улица, это Куйбышева, ближе к Московской горке. Но ничего. В общем, в целом трафик нормальный. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: your mind.
1: Актерам 5 минут перекур.
2: Окончательный монтаж.
3: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
4: Я надеялся, что вам понравится.
2: Окончательный монтаж.
3: Хитрёна мать.
5: Доброе утро. 10:14 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
6: На связи у нас Денис, строителем работает. Здорово, Денис.
7: Привет, привет.
6: И что ты построил?
7: Много что построили. В данный момент сейчас покраской занимаемся.
6: Не, ну подожди. Какое-то здание или комплекс есть? Когда я могу, вот прям,
7: да,
6: например.
7: Да, в данный момент вот работаем Revolution у ГМК.
6: О!
5: Какая революция? Revolution.
6: Revolution.
7: ЖК Revolution.
5: Это где такое?
7: Это на Жукова у нас, да, и сеть.
5: Ничего себе.
6: Ты представляешь?
8: Круто, в самом центре города.
6: Я там это как-то работал летом в ресторанчике, который имеет свою террасу, наблюдал за вашими парнями.
5: Как нормально они работают?
6: Ну, знаешь, очень специфичное звуковое сопровождение, когда у тебя играет живой ансамбль, и поверху вот это...
9: Это нишевое исполнение, да.
6: Да, да. Денис, мы для тебя приготовили фильм. От него оставили первые и последние слова. Прокрутим тебе их, дадим еще 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Итак, слушай внимательно. Поехали.
10: Attention. Задира, кажется, у меня с управлением неполадки.
11: В чем дело?
10: Правый элерон заклинило. Контролирую только левое крыло.
11: Так, попробуй выровняться. Сейчас посмотрим.
0: Окончательный монтаж.
12: Не знаю.
13: Ну же, лейтенант. Одно приключение.
12: Сначала допью, потом подумаю.
13: Конечно.
5: Я так понимаю, по озвучке фильм не новый.
6: Нет. Как раз новый.
9: Свеженький, да.
5: Угу. Нет еще дубляжа, да?
6: Нет, это дубляж.
5: Да какой дубляж?
6: Официально. Это, вот, это просто есть студии, которые так дубляж делают. Значит, ну что, в этом фильме ты мог наблюдать оранжевый скафандр пилота.
9: Леса там были, да?
6: Да, да, куча леса. Очень забавная. Знаешь, и много, как вот это мы любим называть, советской клюквы вот этой вот.
9: Наши любимые.
6: Клюквищи просто.
5: Что за фильм?
7: Так, это...
6: Там еще было много плохого русского акцента.
7: Так, это что-то с полетами, не знаю, там связано.
6: Считаю до 3, с тебя ответ, что за фильм. 1, 2, 3. Сдаешься, так и скажи.
7: Топ-ган? Нет.
6: Нет. Не-а. Ну, кстати, плакат с Топ-ганом там тоже был.
9: Интересно.
6: Нет вариантов, так и скажи.

0: Не смотрел?
1: Ну, что-то нет, не могу.
0: Ну, я думаю, ты ничего такого, знаешь, серьезного не пропустил, поэтому не расстраивайся, мы тебе желаем хорошего дня. 237-104, кто догадался, что это за фильм? Гениальный просто, вы можете дозвониться. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Да, привет, как зовут тебя?
2: Иван. Ну, скорее всего, фильм это Мэтт Дэй, вот этот, Райан Рейнольдс
0: снимает. Мэй Дэй, да, да, да. Да, на самом деле он и есть, Райан Рейнольдс.
3: Такое себе, да?
0: Господи, прости. Это ты понимаешь, вот... чтобы ты понимала, летчик-разведчик, которого так. ЦРУ посылали фотографировать перемещение ядерных ракет в России, так. упал в тайге, его подбирает бывший сотрудник КГБ. И, все. Внимание, притаскивает его к себе в избу, а изба выглядит точь-в-точь, как домик канадского лесоруба. Он у него, дальше, он у него забирает автомобиль Нива, пытается от него скрыться, и в тайге находит бар с бильярдом, в котором есть неоновая вывеска и барная стойка. Я, вот если бы мне это показали...
3: Вы прослушали рассказ больного?
0: Это 80 какой-то год, по их как бы предположениям. Такая клюква поганая просто. А эти КГБшники, которые говорят на ломаном русском, потому что не могли, видимо, найти актеров, это красная жара просто, вот номер два. Ну что, мы тебя поздравляем с победой. Призы будешь выбирать за кадром. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
1: Катапульта.
4: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро. 10:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Вы не поверите, но главным источником мотивации на работе россияне назвали...
4: Чего?
5: Зарплату.
3: Ну, зарплату.
4: О, так это же как же.
3: Подождите, много денег, ведь и времени потратили на такое исследование и выяснили, что, оказывается, единственная, самая нормальная мотивация – это ЗП-шка. Вот, хорошая причем ЗП-шка. Вот, ну и там уже дальше это уважительное отношение руководителя, здоровая атмосфера в команде. Ну,
5: а как же дружный коллектив?
3: Ну вот, это и есть здоровье.
4: Пусть
3: команде,
4: бы лучше сказали, за какую ЗП-шку они готовы терпеть сатрапы и стрёмный коллектив.
6: За какую ЗП-шку готовы дружить?
3: Но это на третьем месте. Остальных мотивирует интерес к делу, четкие задачи. Вот тебе четко поставили задачу, хотя бы ты понимаешь, что тебе делать. Возможность влиять на цели компании, а также гибкий график и самостоятельное планирование времени.
4: Ну, кайф просто.
3: Ну, как вам такое? Но, конечно, на первом месте все равно. Ничего удивительного. А тем временем очень интересная тенденция наблюдается у сверхбогатых людей.
5: А ну-ка, что там?
3: Миллиардеры решили усиленно размножаться ради будущего человечества.
5: Как кролики прям.
3: Сверхбогатые люди, как пишут, в общем, там западные источники, уже покорили бизнес, технологии, космос.
4: А секс не покорили.
3: И единственный неподвластный им враг – это биологический уход из жизни. И начинают больше делать детей в элитарных клубах закрытых, Кремниевой долины, на технологических саммитах, где собираются самые богатые люди, в закрытых всяких чатах каких-то инвесторов набирают обороты. Вот этот тренд рожать очень-очень-очень много детей.
6: От одной женщины?
3: От разных детей.
5: Они просто, мне кажется...
3: Господи, от разных женщин. Много детей, просто много.
5: Они просто насмотрелись на Дурова, у которого целые фляги стоят с его семенем.
3: На Илона Маска насмотрелись, потому что у него там сколько их? 14.
5: Но пока их идеи больше остров Эпштейна напоминает. Типа где-то собраться и устраивать.
4: Да не, ну я такого оправдания с Вингер-клубом-то давно не видел. Усиленно делаем детей сегодня. Так, зовите детородных скорее.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Побег из города! Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать.
14: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. УГРНП 307-667-2263-3017.
7: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.
16: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
17: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
18: В «Монетке» осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
19: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
19: Правда?
20: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 миллиметра с фаской. Всего 799 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
23: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
24: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
25: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
26: Катапульта. Бабах!

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И».
2: Ну, а сейчас о том, где у нас продолжаются сложности. Ничего такого лютого и суперсложного нет на тех участках, которые были перегружены. Единственное, я хотел сказать, что по Амундсену в районе Бардина и в районе Объездное, если выезжать с юго-запада, придется немножечко потратить времени. Также затруднения в движении продолжаются в районе Репино, там, где на Радуге переезд этот проехать не получается быстро. Бакинских комиссаров от Победы до Кировградской в направлении Белой башни. Космонавтов перед фронтовых бригад со стороны Пышмы стало легче. А вот Шевская пока еще не до конца разгрузилась перед промышленным проездом из-за аварии. Восточная нагружена в районе Первомайской. Кстати, даже до декабря более-менее норм. Карла Либкнехта перед Ленина, площадь там у нас со стороны Московской, улица Ленина немножко страдает. Ну и, слава богу, разгрузился участок улицы Токарей в направлении Бибилей. Тут как бы была толкучка лютая. Поэтому давайте в любом случае двигайтесь аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:35 в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа радиослушатели, если вы еще ни разу не примыкали к нашей онлайн-трансляции, прямо сейчас открываем сайт pilotfm.ru. Кнопочку «Смотреть» нажимаем, видим перед собой картинки, в них зашифровано два слова. Вот их нужно просто назвать, это словосочетание достаточно устойчивое, ну и дозвониться по телефону 237-104, кто веб-камеру не открыл, тому нет смысла звонить.
2: Спонсор конкурса ИП «Богатырев Анатолий Валерьевич», мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола 32В». Кстати, словосочетание такое не очень устойчивое.
3: Ну, как бы последняя часть точно устойчивая.
2: Ну, это да.
3: Кто на связи? Алло.
4: Доброе утро.
3: Доброе. Как зовут вас?
4: Ксения.
3: Ксения, что мы видим?
4: Блин, грузится камера.
3: А что, у тебя нет помощников, кто заранее бы открыл?
4: Нет, поздно среагировала.
3: А ты вот сейчас звонишь с телефона, с которого же пытаешься загрузить, да?
4: Нет, загружаю я на компьютере.
3: Ну хорошо, молодец.
2: Ну давай будем пробовать, что
3: давай.
2: Там может
3: давай, конечно.
2: Уже
3: конечно,
2: что-то придуматься-то тебе.
3: Давай.
2: Но.
3: Ну.
4: Может, ВК открыть трансляцию?
3: Молодец,
4: там
3: может.
4: Там тоже есть, да?
3: Все, там все есть,
2: о,
3: и так, и
2: эдак
3: есть.
2: Ты сейчас долго будешь это все искать.
3: Не, ну, Ксюша, раз ты такая просвещенная, то мы, ладно, ничего.
4: Я же подписана на вас.
2: Подписчица.
3: Ну, давай, подписчица. Ну, скажи мне, пожалуйста, а ты вот кем работаешь?
4: Я инженером ПТО.
3: Ух ты. А у тебя есть права мотоциклетные?
4: Да.
2: Ну тебе просто... тогда надо,
4: о,
2: надо.
4: О, открылась картинка.
3: Во, так, ну, давай. Молодец, давай. Что ты видишь слева направо?
4: Ну, мотоцикл, как он называется, такой, как маленький.
3: Как певец такой, помнишь, был этот? How much is the fish?
4: А, господи, скутер.
3: А скутер что?
2: Подарок.
3: Скутер в подарок, молодец.
2: А представляете, все. Такие подарки, да. Мы вот загадали такое словосочетание, потому что вчера один из покупателей Емота получил в подарок скутер. Представляете, он участвовал в акции. Большой куш. Купил мотоцикл BSE в июле и выиграл скутер. Вообще, кстати, июль что-то такое.
3: Ну, да.
2: Удачное слово. До конца октября каждый покупатель Емота становится участником розыгрыша подарочных сертификатов. Все подробности на emoto.ru. Ну а мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон Емота.
3: Ты мне скажи, Ксюша, ты сама-то на мотоцикле ездишь или у тебя нету его?
4: Нет, езжу. Ну, у молодого человека.
3: Ну так ты же можешь купить свой.
2: Конечно.
3: Ты что?
2: Вон у тебя 3000 уже есть.
3: Ну давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
1: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
7: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
6: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
7: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
6: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
7: Серьезно? А это где?
6: Пара-пара, Емота.
8: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
10: Реклама.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
12: О, и правильных авто с пробегом внушительный склад.

0: Звони.
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
3: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы снова вместе, это здорово. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира от выездной катапульты катапультчанам, катапультерам. Спасибо за утренний заряд оптимизма. Да-да. Сейчас мы в высшем пилотаже, наслаждаемся новой музыкой. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию горячих, набирающих температуру и сверхразгоряченных хитов. Если какой-то из них вас заинтересует, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
9: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На радио «Пилот».

0: Пилотаж.
1: 60 минут 7 дней в неделю на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nasdaq.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
5: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Программа «Высший пилотаж» в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Сейчас прервем поток новой музыки ненадолго. Осветим дорожную ситуацию в лучшем на свете городе в проверке на дорогах. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад, по Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, по Серафимы Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна. Еще движение затруднено по Восточной от Куйбышева до Декабристов, по Фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов, по Шевской от Эльмашевского рынка до Промышленного проезда. Мерцает Бакинский комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов, Шевская, Бакинский комиссаров, Донбасская и Бебеля от Тепличной до Пехотинцев. Пульсируют 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной, проспект Ленина от Гагарина до Московской. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
7: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
8: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
7: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
10: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
11: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
10: Подробнее на lenina-100.ru.
11: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области. Об этом сообщил утром губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотников, напомнил глава региона. Сегодня в Екатеринбурге начался международный фестиваль молодежи. В город съехались делегации из 190 стран мира. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км в час, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает Е1. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра в субботу, 12 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Это Эрик Фриц, Call on Me. Трек записан в 2003 году, скорее ради забавы, чтобы развлекать друзей Эрика на вечеринках в Стокгольме. Изначально не планировалось его выпускать. В основе композиции сэмпл из песни Стива Уинвуда «Valerie, Call on Me». Да, сам Стив позже услышал ремикс, так впечатлился, что специально приехал на студию и перезаписал вот эту вокальную фразу «Call on Me», и получился трек «Хит мирового значения». Да-да, спасибо за приятные воспоминания. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Слушаю музыку вместе с вами, давлю на кнопочки, играю словами. Готовлюсь провести в эфире конкурс. Минут через 15 разыграю хороший приз. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Да, мы в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ОСЗ «Ривьера Инвест НБ». Музыка вернется скоро. В ближайшее время в эфире «Тедди Свимс», дальше «Сайдерленд» и «Леони». Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника», Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
8: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
10: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горка!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся конкурсом. Настало время обещанного. Да, это возможность выиграть хороший приз. Набор инструментов для вашего автомобиля от дилерского центра «Хавейл». ЗАО «Lucky Motors» – официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторсермет. Хотите приз? Набирайте 237-104. 237-104. Похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Антон.
2: Антон, очень приятно. Я Дмитрий. Будет сейчас вопрос. Он касается горячего теста двигателя «Хавейл». Что такое горячий тест двигателя «Хавейл»? Варианты ответа. Первый запуск двигателя на стенде, проверка мотора в пустыне или нагрев кузова после окраски. Как вы думаете, Антон?
3: Первый еще раз.
2: Первый запуск двигателя на стенде. Горячий тест двигателя.
3: Ну, первый вариант.
2: Ну да, правильно. Точно. Все двигатели проходят горячий тест перед тем, как автомобиль сойдет с конвейера. Я поздравляю вас, Антон. Вы получаете приз. Набор инструментов. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Всем хорошего дня, чтобы не было проблем с топливом для автомобилистов.
2: Спасибо, Антон. Прекрасная речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Вот прошла неделя этого конкурса, и целых 5 наборов инструментов от дилерского центра «Хавейл» мы разыграли вот примерно в это самое время каждый день. Надеюсь, это продолжится и на следующей неделе. Спасибо всем, кто участвует в наших конкурсах. А музыка вернется скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors «Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
4: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
5: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
2: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
0: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат». Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Российские ученые, конкретно тюменские, выяснили, как развитие маркетплейсов повлияло на название шоколадных конфет.
4: Это тоже Шнобелевская премия или уже нет?
3: Это нет, это пока что без премии, но это все очень важно.
5: А что, прям такие есть какая-то зависимость?
3: А знаете, вот помните, были такие названия «Мишка на севере». Так. Вот что там может быть? Какая начинка, да? Это все так завуалировано, не непонятно, не эффективно. Вот такие вот образные названия.
5: Что Мишка положил, как говорится, на землю, то и будет.
3: Вот такие названия уходят в прошлое. А алгоритмы онлайн-площадок заставляют предпринимателей отказаться вот от таких поэтичных названий, типа «Мишка на севере», «Сокровище Урала», черт его знает, что там такое, да? И заменить их простыми, информативными, потому что на маркетплейсе это единственный текст, который по этому тексту ищут. Поэтому, например, «Грильяж. Сказка с брусникой и медом». Конкретное, точное описание. Чего заказываешь, то и получишь. Потому что, если ты заказываешь что-то с названием непонятно чего там, типа какая-нибудь ночь, ты не понимаешь, что ты получишь в итоге.
4: Ждешь ночь, а приходит день.
3: Да. Ну, типа того, понимаете?
5: Вы не знаете, как у меня... Это травма детская моя по поводу того, что у птиц не бывает молока. Это же ужас, как я ревел, когда узнал, что птичьего молока в реальной не существует.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Побег из города? Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4 на 4 центре. Готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа. 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН НП 307-667-2263-3017.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
13: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
12: Так прикоснитесь к вашему зикру.
13: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
14: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на «Металлургов».
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радио Пилот» ООО «СЗ Ривьера Белая Башня».
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Сань, ты чё, пират?
11: С чего это?
10: Так одноглазый ездишь.
11: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
10: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
11: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
10: Звони 385-85.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
14: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
13: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
14: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Акция действует до 20 сентября этого года.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
18: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
19: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
7: Турбо-картинг!
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лимпопо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: Полчаса без рекламы.
5: Только музыка.
6: На Радио Пилот.
7: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
8: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.
3: Мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Take Me There, так называется эта песня. Ее поет создатель проекта Дати, грузино-венгерский артист, певец и продюсер Давид Церетели, выступающий под псевдонимом Дати. Песня вышла в апреле 2026 и быстро стала вирусной, собрав миллионы прослушиваний. Только что вновь прозвучала на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Готовлюсь провести в эфире очередной конкурс. Минут через 15 разыграю отличный приз. Вы тоже готовьтесь, друзья, набирать наш эфирный номер. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». В нашей музыкальной программе далее запланированы Филатов и Карас и Денис Ферст. Очень скоро дальше Шарам и Тима Белорусских. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
5: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат», улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
6: Не оферта, предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Что на свете всех милей?
8: Гулять в тени его аллей.
7: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
8: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
11: Свежие!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный конкурс на 104.10 FM. Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся состязанием от нашего смелого спонсора. МОО ФАС БГО «Автомобильная команда Урал Автошоу». Хотите выиграть набор по уходу за автомобилем? Набирайте 237-104, 237-104 и ответьте на вопрос на околодрифтерскую тематику. 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту. Кубок «Мегадрифт». Вот к этому событию приурочен наш конкурс. Кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Яна,
2: вы любите дрифт? Иногда едете боком?
3: Ну, иногда бывает.
2: Или друзья, может, есть какие-то бокоходы, бокоезды?
3: Не без этого.
2: Ну, наверное, вы будете 13 сентября на соревнованиях по дрифту Кубок Мегадрифт. Ну, а сейчас у вас есть возможность выиграть набор по уходу за автомобилем. Для этого нужно ответить на вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Какова главная цель второго автомобиля, так называемого преследователя, в парном дрифте? То есть дрифт бывает парный, первый едет боком, следом за ним второй. Какая его цель? Может, сразу ответите без вариантов?
3: Хотелось бы варианты, но из мысли возможно, что он должен как-то скопировать, то есть что-то вот подобное, то есть это должно быть синхронно и красиво. Ну, вот я так вижу, но если будут варианты, то он...
2: Яна, вы действительно специалистка, действительно, его цель — повторять траекторию первого пилота. Ура!
3: Спасибо.
2: Я поздравляю вас. Теперь у вас есть набор по уходу за автомобилем. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Не знаю, честно. Я как-то ошеломлена немножко. Просто ехала себе и набрала номер.
2: Я понял. Ну ладно. Продолжайте движение, хорошей дороги, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Яна, молодец, выиграла приз. Ура! Еще раз сообщу вам о том, что 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту «Кубок Мегадрифт». Всех приглашаем, да. И спасибо всем, кто участвовал в этом конкурсе в течение целой недели. Надеюсь, на следующей неделе продолжим, ну, теперь уже, видимо, с новым спонсором. Да, слушай радио «Пилот» днем и выигрывай приз.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
9: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
7: Звони 385-85.
10: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
11: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
10: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
13: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
14: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми
1: и оцените все преимущества лично.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
15: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Платите картой «Озон» банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
22: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
23: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
24: Дневной драйв на «Радио Пилот».
25: Пилот. You're listening to Radio.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Побег из города! Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины. И вперед!
8: Большая распродажа. 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
8: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-0017.
11: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
13: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
14: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
13: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
14: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
13: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
14: Серьезно? А это где?
13: Пара-пара, и мото-мото-мото.
15: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800. 0,92.

0: звони.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ООО «СЗ Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-339-244-7471. 16+.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Угренство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130, 12+.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы и виброфлор, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровые

0: сделать тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши. Пиши на самолетный 47, сделают все от души. Здесь любая марка шин, да и дисков завались. Просто колеса.ру, заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная рекламация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дневной драйв на радио Пилот.
4: Love is the strangest thing.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Российские ученые, конкретно тюменские, выяснили, как развитие маркетплейсов повлияло на название шоколадных конфет.
4: Это тоже Шнобелевская премия или уже нет?
3: Это нет, это пока что без премии, но это все очень важно.
5: А что, прям есть какая-то зависимость?
3: А знаете, вот помните, были такие названия «Мишка на севере». Так. Вот что там может быть? Какая начинка, да? Это все так завуалировано, непонятно, не эффективно. Вот такие вот образные названия.
5: Что Мишка положил, как говорится, на землю, то и будет.
3: Вот такие названия уходят в прошлое. А алгоритмы онлайн-площадок заставляют предпринимателей отказаться вот от таких поэтичных названий, типа «Мишка на севере», «Сокровище Урала», черт его знает, что там такое, да? И заменить их простыми, информативными, потому что на маркетплейсе это единственное. Единственный текст, который по этому тексту ищут. Поэтому, например, грильяж, сказка с брусникой и медом. Конкретное, точное описание, чего заказываешь, что и получишь. Потому что, если ты заказываешь что-то с названием непонятно чего, там типа какая-нибудь ночь, ты не понимаешь, что ты получишь в итоге.
4: Ждешь ночь, а приходит.

0: день.
1: Да. Ну, типа того, понимаете, как.
0: Вы не знаете, как у меня. Это травма детская моя. По поводу того, что у птиц не бывает молока. Это же ужас, как я ревел, когда узнал, что птичьего молока в реальной не существует.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
4: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Информация на правах рекламы.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
10: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
9: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Свердловской области данные.

0: отбой беспилотной опасности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе атаки вражеских БПЛА свердловчан предупредили сегодня в начале 10 утра. Режим действовал почти 5 часов. Добавлю, что беспилотную опасность объявляли сегодня и в соседних уральских регионах. Особенно активно ВСУ атаковали север Пермского края. По словам пермского губернатора, ПВО сбили порядка 40 дронов, передают РИА. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает «Е1». Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра в субботу, 12 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 18-20 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
10: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на радио «Пилот». После «Навигатора» в 8 вечера не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. А после фитнес-часа я снова буду здесь и представлю вашему вниманию новый специальный микс. Стереоэффектное радио-шоу вновь сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. На прощение от меня сейчас в секретной фанатеке заслуженный деятель электронной музыкальной сцены Марк Найт с новой темой «Ибица». Всем спасибо. Спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И, конечно же, навигатор можно не только слушать, но и смотреть, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Было уже как-то не один раз, что в честь селебрити называют насекомых, в честь Брэда Питта, например.
0: Новых открытых каких-то видов, да?
3: Да, вот осу называли в честь Брэда Питта, в честь Бейонсе овода, а недавно вот американские энтомологи назвали новый род австралийских клопов в честь Тейлор Свифт. И даровали имя Свифтифилус. Название нового рода соединяет в себе, соответственно, Свифти. Это так называют себя фанаты Тейлор Свифт.
0: А Филус это любить, это имеется в виду, да?
3: Нет, Филус это, ну, в целом окончание стандартное в названии группы насекомых. И там не только в роде, да, вот этих насекомых есть отсылки к творчеству, есть еще и в конкретных видах. Например, есть название Свифтифилус эмейтер, это связано с темой любви, что вот она много про любовь поет. Также есть Свифтифилус и Трепидус, и это аллюзия на альбом, который вот в переводе называется «Бесстрашный», ну и там еще несколько тоже к песням есть отсылки. И предложили это название неспроста, потому что, ну, во-первых, докторант, которая этим занималась, она фанатка самой певицы. Во-вторых, это, по ее мнению, привлечет внимание к открытию, да.
0: Ну, в данном случае.
3: Да, и к бережному отношению к природе тоже. Ну и в-третьих, эти Свифтифилус обладают очень ярким внешним видом, и это вот как-то тоже коррелирует с Тейлор Свифт,
0: которая вся такая. Может, типа, попасть на фан-встречу. Тейлор Свифт в вашем городе, может быть, даже в вашей кровати.
2: Я предлагаю, если обнаружат новый какой-то подвид дрозофил или еще каких-нибудь маленьких-маленьких мушек, надо называть их витиакатусы. Пожалуйста.
0: Записываем, да. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. В городе сейчас 4 балла. Норильская стоит от ЖД переезда до проезжей. Проезжая не двигается от Краснодарской до Норильской. Сложности на ИКАДе от улицы Высоцкого до 16 километра. Подставит Вильгельма до Генина. От Объездной до Краснолесья. На Ленина много транспорта от Восточной до Карла Либкнехта. И встает Турбинная от улицы Учителей до проспекта Космонавтов.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе выдам рекомендацию, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: Мам, смотри, что могу.
13: Лето как будто и не заканчивалось.
14: Завтра снова в Лим-Попо.
13: С такими скидками хоть каждый день.
15: Позитив не за горами.
12: А на горка!
15: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская 10. Сайт stoangara.ru.
17: Побег из города? Поддерживаю!
18: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
19: Большая распродажа. 4x4 центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
19: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4 центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-13. 18+.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
21: Lucky Motors.
22: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
23: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
22: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
24: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
25: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
26: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
25: Подробнее на lenina-100.ru.
26: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
27: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Но для начала 237-104 наберите, потому что, к сожалению, не знаю я другого способа в конкурсе поучаствовать.
3: Телепатически, да, не получится. Нет,
0: можно в своей голове даже выиграть. Хоу, я уже сделал.
3: Подарок самому себе подарить. Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста. Ну, ладно. 237-104, мы поняли, что связь у нас имеется, но вот человечек, нужно не только дозвониться, еще и поговорить.
2: Мне еще нравится, когда обрывается связь, я не знаю, в чем специфика, но вот этот звук, как будто кто-то держит трубку, слышит, что ты взял, и кладет ее резко, и ты слышишь вот этот звук просто.
0: Все, у тебя представляется, что он стационарного
2: телефона. Да. То есть, мне интересно, почему они сделали вот этот звук обрыва связи, как будто кто-то стационарный кладет.
3: Алло. Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Сергей.
0: Сергей, по громкой связи будет тобой плохо слышно тебя.
4: Да нет, я нам просто еду, сейчас добавлю приемник.
0: Хорошо, Сергей, скажи вообще, где трудишься, чем занимаешься?
4: Да на заводе, работу езжу как раз.
0: А сейчас один едешь ты, или кто-то будет помогать
4: в
0: конкурсе?
4: Да.
2: Что за завод у тебя?
4: Трубный, да Полевской, город.
0: Ясно. Скажи нам, Сергей, может, у вас на работе есть необычные термины? Может, заготовки, как это странно называется, или технические процессы, которые...
4: Ой, правда, так не скажешь.
0: Ладно, может, чего вспомнишь, нам рассказывай, потом от тебя словечко подгоним в наш, так сказать, пул. Но для тебя у нас тоже имеется одно слово, и три варианта того, что это слово может значить, тоже предоставим. Выбираешь правильный ответ, тогда подарочек тоже будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня – Теберда. Что такое Теберда?
3: Возможно, есть такая река в Карачаево-Черкесии. Может быть, это слово «глупость» по-татарски, либо есть такой узбекский головной убор.
0: Теберда.
4: Я думаю, что это глупость.
0: Глупость по-татарски.
4: Да.
0: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, звучит это слово по-другому, а именно «ахмаклык».
3: Тоже неплохое.
0: 237-104, кто готов дать верный ответ?
2: «Ахмаклык» — это звучит как слово из языка инопланетян из Рика и Морти каких-нибудь.
3: Как будто, да.
0: Алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
4: Алло, да, здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
4: Игорь.
0: Игорь, стоит повторить задание, или ты готов раскрыть нам значение слова «теберда»?
4: Ну, вот я думаю, третий вариант.
0: Третий вариант, это головной убор ты имеешь в виду?
4: Да.
0: Узбекский головной убор. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению... Не то.
2: Про телетейку подумал, да?
0: 237-104. Алло, алло.
3: Привет.
5: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
5: Ты дозвонился.
0: Денис, ты был внимательным радиослушателем?
6: Да.
0: Ну и какой же ответ остался единственно верным?
6: Думаю, что это река.
0: Это абсолютная правда. Действительно, когда единственный вариант правильно остался, сложно ошибиться. В Карачаево-Черкесии, да. А также курортный город одноименный. Поздравляем тебя с победой, Денис. Давай определяться с подарочком.
2: У нас имеются билеты в кинотеатр «Континент Синема». Есть билеты на концерт оркестра «Урал-Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билетики на фестиваль «Марин собирай» 26 сентября в Мариинских избах, соответственно, в Мариинске. Есть билеты на диско 90-х 2 октября в 23:30 фабрика Event Hall. Билетики в музей «Зона», одну из четырех площадок. И сертификаты в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд» или в аквапарк «Лимпопо» на 1000.
0: Определился ли за эфиром? Продолжим.
6: Давайте в кинотеатр.
0: Хорошо, оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать свои билетики. А сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно.
7: Навигатор.
8: Информация на правах рекламы.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь.
12: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
13: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
14: Я понял, Ксенон Шоп 96.
13: Звони 385-85.
15: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
16: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Трейл Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
11: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Привет тем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Плотновато на блюхерах вместе с проезжей от Сахалинской до Норильской. А Норильская не радует от ЖД переезда до проезжей. Заторы на ИКАДе от реки Березовка до ЖД моста и от 19 километра до моста через железную дорогу. Также придется задержаться на Ленина от Тимирязева до Карла Липнихта. Не радует движением Московская от Хомякова до Куйбышева и по-прежнему плотновато на Турбинной от улицы Учителей до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага.
5: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто не знает, во что поиграть на предстоящих выходных. Столица Урала, 16 часов и 31 минута. С вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: И вот знаете, игровую индустрию мучают много какие проблемы, и одна из самых крупных — это ранний доступ, потому что очень многие разработчики закидывают игру в ранний доступ, едва-едва сделанную, собирают бабки, а потом сливаются. И радует, что некоторые доводят дело до конца. Состоялся 2 дня назад полный релиз игры Вальхейм. Или Вальхайм, если говорить про более правильное.
2: Это рисованная история,
0: Это 3D-шная выживалка, где вы, собственно, строите базу, выживаете, всячески сражаетесь с местной нечистью, условно под кронами Игдрасиля. Вот в какой-то, в мире скандинавской мифологии. И у игры на самом деле уже огромное количество фанатов, которые годами в раннем доступе не переставали в нее играть. Это один из титанов не то что индустрии, а жанра именно выживалок. И я очень рекомендую, я сам в нее провел немало времени, когда-то я полностью весь контент в ней исчерпал несколько обновлений там назад. И суть очень простая: вы вот появляетесь под Игдрасилем, и естественно землю населяют, кроме местных фольклорных тварей, там всяких гоблинов, не гоблинов и прочих скандинавских.
3: Великаны
0: там есть, да, с ними тоже придется сражаться. Давайте поговорим про все размеры. Но в любом случае, также там есть, конечно же, и злые духи, которые терзают эту землю, вернее, как духи, скорее, монстры все-таки больше. И ваша задача — отстраиваться, выживать, улучшать свой инвентарь и по одному, по чуть-чуть, выполняя условия, призывать у алтарей этих демонов каких-то местных и с ними, как с боссами, уже сражаться. Каждый босс открывает какую-то новую стадию возможностей для вашего персонажа. Поэтому, в принципе, до самого конца игры существует четкая, достаточно интенсивная прогрессия. То есть только-только ты начинаешь буксовать, исчерпав все, что тебе победа первая дала. Mm-hmm. Бам, ты идешь уже сражаться со следующим боссом, а благодаря этому открывается новая способность, которая тебе позволяет тебе куда-то дальше зайти, больше унести и так далее, и так далее, и так далее. В общем и целом, игра надолго. Если вам нравится скандинавская мифология, то тогда милости прошу туда, потому что действительно хорошо выдержана атмосфера очень. Ну и в целом игруха, это она, ну, я бы сказал, полностью, чтобы исчерпать контент, ну, месяца 2-3 в ней точно придется просидеть. Mm-hmm. Поэтому это еще и сразу сэкономить можно. Одну игру покупаешь, 3 месяца играешь, и больше ничего не надо. Поэтому если вам нравится скандинавская мифология, выживание, то заходите на игровые площадки, качайте Вальхайм, ну и в целом, конечно же, живите и играйте.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
13: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
17: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Привет всем фанатам получать подарочки! В Екатеринбурге 16 часов и 43 минуты. С вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталова. Мы начинаем наш специальный рок-конкурс. Его спонсор ООО СЗ Ленина 100. Сайт lenina-100.ru.
1: Нам все еще нужна девчонка для участия, поэтому, дорогие дамы, набирайте 237-104. А вот мужик у нас уже есть, это Андрей. Он работает пекарем в магазине. Доброго дня!
0: Привет!
2: Привет.
0: Скажи, давно ты с выпечкой связал свою жизнь?
2: Да нет, пару месяцев.
0: Ну и как тебе?
2: Нормально.
0: Снится уже, что месишь тесто или что-нибудь такое? Не происходит ты?
2: Я не мешу тесто.
0: А что именно делаешь? Конкретно выпекаешь?
2: Только выпекаю.
1: Понятно. У нас есть человечек на второй линии. Добрый день.
0: Как зовут тебя?
3: Добрый день. Ольга.
1: Ольга. Я еще хотел быстренько, сейчас мы, Ольга, с Андреем еще знакомимся, по сути. Андрей, то есть получается, вот я когда захожу в продуктовый, там вся эта выпечка, это твоих рук дело?
2: Ну да.
1: Спасибо. Если бы не вы, я бы дня 3 в неделю не ел после работы.
4: Вообще ничего.
0: Оля, а ты где трудишься, чем занимаешься?
3: Я бухгалтером работаю.
0: А любишь выпечку?
3: Конечно.
0: Я думаю, там в бухгалтерии очень любят.
4: Скажи,
0: эта история с первым чаем до 10, она все еще актуальна?
3: Нет, конечно.
0: А как сейчас?
1: Вискарь.
0: Сейчас холодает.
1: Времена потяжелее стали.
0: Скажите нам, Андрей, Ольга, как вы относитесь к уральскому року? Может быть, у вас есть какие-то любимые исполнители или группы? Оли Чаев, да? Я правильно расслышал?
3: Да.
0: А у Андрея какая?
2: Чаев, Агата Кристи, Бутусов.
0: Ага. Ну все.
4: Короче, все.
0: В общем, напомню, что 2026 год в Екатеринбурге, он объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется 3 рок-факта. Вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Мы ведем учет. И тот, кто получает больше правильных ответов, соответственно, получит и подарок. Итак, первый факт.
4: Мы утверждаем, что в юности Настя Полева перерисовывала акварелью обложки западных пластинок и дарила друзьям. И разворотов сержанта Пеппера она нарисовала больше 30 штук.
1: Верит ли в это Андрей?

0: гитариста Сергея Волкова во время соло ударило током. Доиграть партию ровно у него не получалось, и вот с тех пор на концертах музыкант намеренно повторял эту ошибку.
1: То есть нарочито неправильно играл.
0: Из-за того случая, да. Правда ли это, Андрей?
2: Верит
1: в это. Ну, а Оля что считает?
3: А я нет.
0: Нет. Ну, разбираемся.
4: Поехали. Подводим итоги. На самом деле Настя Полева действительно занималась перерисовкой акварелью обложек. И правда нарисовала развороты сержанта Пеппера более 30 штук. И здесь вы оба ответили правильно.
1: Молодцы!
0: Да. А второе наше утверждение по поводу
1: Гринбурга. Да, Гринбурга. Он терапевтом был, не кардиологом. Поэтому тут вот Андрей дал верный ответ, а Ольга, к сожалению, ошиблась.
0: Ну и последнее. Действительно Сергея Волкова ударило током. И потом он это сделал фишкой. Да. Здесь тоже Андрей правильный ответ дал, набрав все 3, а да. Оля ушла немножко в другую сторону.
1: Андрей, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать свои презенты. Сейчас попробуйте вместе хором на 3-4 крикнуть нам.
5: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно.
3: Офигенно.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Центробанк впервые с апреля 2025-го оставил ключевую ставку без изменений – 14% годовых. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает издание РБК. Сентябрьское решение Центробанка

0: Банка полностью совпала с ожиданиями рынка. Большинство участников консенсус-прогноза агентства считали, что регулятор оставит ставку неизменной. Основную часть августа инфляция снижалась. Это следует из недельных данных Росстата. Но в первую неделю сентября цены снова стали расти на 0,5% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка 4%. Режим опасности от беспилотников действовал сегодня в Свердловской области 5 часов с 9 утра до 2 часов дня. Росавиация также вводила в Кольцово ограничения. Сохраняются задержки авиарейсов. Пассажиров просят уточнять время прилета и вылета самолетов, пишет издание «Новый день». Согласно онлайн-табло Кольцово, в основном задерживаются самолеты на вылет, около десятка рейсов, в том числе в Москву, Сочи, Новосибирск, Надым, Махачкалу, Новую Уренгу и другие. Один рейс в Москву отменен. В центре Екатеринбурга сегодня днем встали трамваи. Около 3 часов дня на площади 5 года собралась пробка из трамваев. Проезд по путям был перекрыт. На месте работают инспекторы ГАИ. Там ребенок плачет с повязкой на голове. Скорее всего, его сбили, рассказали очевидцы. В департаменте транспорта подтвердили информацию о задержке движения. Но о ДТП сообщений нет, пишет КИ-1. Причина – ожидания аварийной бригады, сообщили в Дептрансе. В направлении Урфу были задержаны трамваи, работающие на маршрутах 4, 8, 13, а также 15, 16 и 18. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверение кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партии запрещенных соцсетей. Григорий Лепс сделал фотоколлаж с сыном Иваном, поддержав тренд на проверку генетического сходства в сети. Соответствующий пост появился на его странице. Певец использовал нейросеть, чтобы совместить два снимка по ключевым точкам. Свою публикацию Лепс подписал так: «Врываемся с Ваней в тренд. Вопрос, похожи?» Подписчики артиста активно отреагировали на пост. В комментариях отметили, что отец и сын очень похожи. Один в один, как две капли воды. Просто одно лицо, цитирует фолловеров «Вечерняя Москва». Сын Иван родился в браке Лепса с бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой. Также у них есть две дочери. Пара развелась в 21-м году после 20 лет совместной жизни. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
8: Вот забыть зонт, когда ты тот человек, который готовит прогноз погоды, это вообще как? Самое главное завтра вот так же не окараться, потому что там обещают дождь весь день практически. Ночью до 5 утра он будет, потом в 11 часов немного, а затем с часу и до конца дня. С 6 до 9 вечера обещают прямо ливень. На термометре днем плюс 17, утром плюс 13, вечером плюс 16. Ветер слабый, северо-восточный, от 0 до 2 метров в секунду.
9: Я сначала реально не понял. У меня долго голова догоняла, что ты говоришь про зонт, а не зонт. Только я готовлю прогноз погоды, зонт забыл. Я такой, да что ты рассказываешь, ты с сайта читаешь.
10: Я удивился, услышал слово «окарация», думал, его забыли в глубинках.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Новая музыка.
11: секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кузбасс. Привет всем, кто убирает попутчики «Радио Пилот», столица Урала, 17:03, а с вами на 104.10 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И если вы хотите побывать в нашей студии, то знайте, что не обязательно для этого сюда ехать, можно ведь просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А тут IKEA выпустила официальный бесплатный мод для игры Skyrim. Он добавляет в игру их знаменитый стеллаж Калакс. Квест по его нахождению запускается, когда главный герой становится перегружен. Там игрока отправляют в древнее подземелье, где нужно собрать детали для загадочного вот этого Калакса. Угу. После сборки и получения магического ключа шестигранника стеллаж оживает, начинает вот с вами разговаривать.
4: Но он прикольно, уже с собой ходит. Он получается как компаньон. Он таскает твои вещи постоянно.
3: Вот это главное. Его преимущество, то есть у него огромная вместимость, и его можно таскать с собой
4: двигается.
3: И призывать криком IKEA. Также в игру добавили шлем-фрикадельку, ну и кучу других шуток, там подземелья в стиле IKEA и вот это вот все.
4: Поздновато спохватились,
3: как будто
4: Skyrim не самый популярный проект игровой.
2: Да, это вообще история бесконечная, такой, господи, уже давайте забудем про эту игру, мне так надоело.
3: У меня просто очень много знакомых, которые все еще перепроходят Skyrim в кайфом.
2: Да, базара нет, но мне надоело, что они такие, эй, зацените, новая игра, да, она абсолютно такая же, как и предыдущая ее часть, но денег дайте, серьезно.
4: Здесь ты начинаешь из телеги. Совершенно разные вещи. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов в городе. Стоит Норильская от фронтовых бригад до проезжей. А Блихера вместе с проезжей почти не двигаются от Сахалинской до Укромного переулка. Заторы на ИКАДе от реки Березовка до 13 километра и от 19 километра до ЖД моста. На Космонавтов тоже много машин от Индустрии до Полевой. Подстаивает Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной. И придется задержаться на Халтуриной и Токаре от Ополихинской до улицы Татищева.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: А прямо по курсу-то вас ждет рубрика «Афиша».
1: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: «ТРК Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentleman.ru.
2: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
9: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Привет всем, кто не знает, чем же занять себя сегодня вечером в столице Урала, 17:12, а с вами навигатор, готовый помочь в данном вопросе в рубрике «Афиша».
1: Можно сегодня к 7 вечера прийти в бар «Дом культуры» на Бажова 193 и посмотреть там спектакль с погружением, который называется «О чем пьют мужчины». Значит, товарищи собираются в баре накануне свадьбы одного из них, кто-то из них женат, кто-то был женат, развелся, там у кого-то много детей, в общем, вся вот эта компания собралась, чтобы выпить и обсудить, как трудно быть мужчиной в 21 веке. И все это происходит буквально у вас за соседним столиком. Билеты от 1200 рублей, 18+. Еще к 7 вечера можно прийти в клуб «Юнион» на 8 марта 12А на концерт рэпера Кристи. Он поехал в свой первый мини-тур, подготовил для вас презентацию своего последнего альбома, то есть будут и новые песни, и самые успешные его треки тоже. Я немножко
0: послушала. Он обещает, что это последний альбом.
2: Да-да-да. Это как не как прощальные концерты Scorpions.
1: Нет, ну первый же мини-тур получается у человечка, что вы в самом деле. Билеты от 1500 рублей, 16+. В 8 вечера можно прийти в бар-ресторан «Максимилинс» на Куйбышева 44D на другой же концерт. Там выступит группа «Стрелки» в золотом составе. Вот женская поп-группа, которая когда-то была создана по образу Spice Girls, вот этих вот знаменитых.
2: Да, золотой теперь не только состав, но и зубы.
0: Который когда-то что-то, да и теперь где-то как-то.
1: Да. В общем, выступят они для вас, свои самые известные песни исполнят, например, «Ты бросил меня» или «Красавчик». Ну вот, вот это вот все. 3000 рублей стоит билет, 18+. А еще к 8 вечера тоже можно прийти в ресторан «Прожарка» на Луначарского 80. Там пройдет вечер стендап-комедии. Комики для вас свои лучшие шутки актуальные подготовили, собрались вместе, чтобы вы прикольный вечер свой провели, посмеялись. Можно лучше, вернее, даже прийти за полчаса, чтобы и сесть удобно, и там успеть себе что-нибудь заказать, покушать. Билет стоит 800 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь этой пятницей как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 18 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру. В страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Бразилии футболиста настигла прямо на поле. Он во время матча, в первом тайме, игрок вот одной из команд крикнул своим «Я больше так не могу!» и удалился с поля по направлению к подтрибунным помещениям в туалет. Для тренерского состава все это было неожиданно. Они уже собрались в срочном порядке готовить ему замену, но еще до того, как другой игрок вот со скамьи запасных успел встать, убежавший вернулся на поле, почти сразу забил гол. То есть это вообще эффективности никак не помешало.
0: Сбросил балласт и забил гол.
1: Да.
2: Если он быстро вернулся, это значит, что карточка была желтой.
1: А в Америке девчонка вот сфотографировалась на паспорт, но столкнулась с некоторыми трудностями. Ей пришлось доказывать, что у нее есть уши. Там по правилам снимка должны быть видны уши, да, у человека. Но сотрудник консульства более часа. И так, и этак ее снимал, их просто не видно. То есть мало того, что они в целом у нее прижаты к голове.
2: Скулы большие закрывают, перекрывают.
1: Щеки, я бы сказала, что щеки большие. Ну, типа, она вот, ну, в весе, да,
2: немножко. Ну, понятно. Я просто такой, я видел таких людей, у которых, ну, вот, если ты на них прямо смотришь, уши не видно вообще.
1: Просто не видно.
0: Для таких случаев нужны накладные уши для фотографии. Вот они дежурные должны быть такие лопухи.
1: В итоге ей предложили подписать довольно, ну, такой интересный официальный документ, в котором прописано: настоящим подтверждается, что у Присциллы Лентини действительно есть уши.
0: Ксерокопия левого и правого уха еще надо. Заверенная нотариусом.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Реклама.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял, Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
12: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
11: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
12: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Акция действует до 20 сентября этого года.
14: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
15: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
17: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
17: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
18: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
19: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
20: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках внести и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич, ОГРНП 304-667-404-800-092.
21: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
22: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
23: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
24: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр. Екатеринбург-Юг». Привет всем любителям цитат, великих и успешных людей. В столице Урала 17 часов и 27 минут. А с вами навигатор. И настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: И сегодня с нами вновь играет великий, успешный, временно, может быть и бесконечно, еще непонятно, безработный Руслан. Доброго дня!
2: Привет,
0: Руслан!
3: Добрый вечер.
0: Это какая по счету попытка?
2: Четвертая, по-моему.
3: Четвертая. Да. Давайте договоримся. Вы мне что-нибудь дарите, и я от вас.
0: А,
3: вот
0: это рэкет уже какой-то.
2: Вот как.
0: Ничего себе, прикормили человечка. А ты давай хоть раз соберись и выиграй. Как тебе такой вариант?
3: А вы постоянно меня топите.
0: А мы думаем, мы вытягиваем.
1: А такое с дельфинами тоже бывает. Они когда людей ловят в океане, там не факт, что они в сторону берега понесут.
0: Просто куда-то носом тыкают. Просто доплывать не все. В общем, у нас для тебя, Руслан, сегодня совершенно другое задание.
1: Это даже другой конкурс.
0: Да, бывает и такое. В общем, одна цитатка имеется. И три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадаешь, что действительно это сделал, тогда подарок наконец-то станет твоим. Итак, лови цитату.
2: У нее что-то заклинило внутри, а он просто идиот. Влюбленные все такие. Откуда эта цитата? Возможно, это слова Александра Гордона, ведущего ток-шоу «Мужское и женское». Может быть, это цитата из мультсериала «Футурама», либо это фраза из фильма «Красотка».
0: У нее что-то заклинило внутри, а он просто идиот. Влюбленные все такие. Кто же это сказал? Как думаешь, Руслан?
3: Ну, вот третий вариант, давайте. Было, не было.
0: Третий вариант, это что, напомни?
3: Ну, что-то...
0: Мультик «Гордон» или «Красотка» фильм?
3: «Красотка».
0: Из фильма «Красотка». Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. На следующей неделе ждем снова в наши еды. Не расстраивайся, 37-104. У нас надо выиграть по-честному.
2: Мы скоро легенды будем слагать.
1: Ну просто,
2: алло.
1: Иногда тяжело подсказывать, блин.
0: Как зовут тебя?
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, стоит повторить для тебя цитату, или ты выбрал какой-то вариант?
4: Я на втором варианте остановился.
0: А это какой? Это кто? Это Гордон, ведущий ток-шоу «Мужское и женское», или из мультсериала «Футурама» ты имеешь в виду?
4: Мультсериал.
0: Из мультсериала. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, и это чистейшая правда. Действительно, именно оттуда мы и взяли эти слова.
2: Поздравляю. Бендер сказал, да.
0: Дмитрий, с успехом мы тебя поздравляем. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. А, нет, можем сейчас.
1: Да. Смотри, можем тебе, например, предложить билеты на спектакль «Птица-курица» 13 сентября в 12 или в 15 часов его покажут в Театре кукол в рамках 13-го международного фестиваля «Петрушка Великий». Есть билетики в кинотеатр «Континент Синема». Имеются билеты на диско 90-х 2 октября в 23.30 «Фабрика Ивент Холл». Сертификатики вот, например, есть в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд» или в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Или же мы можем вообще за эфиром обсудить все истории с подарком.
0: Что решаешь, Дмитрий?
4: На дискотеку 90-х.
0: Хорошо, отныне пара билетов туда твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:33 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Стоит Норильская от фронтовых бригад до проезжей. А блюкер вместе с проезжей от Сахалинской до Норильской. Сложности на ИКАДе от 16 километра до Березовского тракта и от 19 километра до улицы Высоцкого. Сибирский тракт и Декабристов дружно не радуют от переулка Активистов до улицы Чапаева. Много машин на Космонавтов от Совхозной до Полевой. И придется задержаться на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
3: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
2: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
3: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
9: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
10: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк». Простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
11: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
14: Акция до 30 сентября 2026 года.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
17: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
18: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
19: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса. Близкие и дымные заезды. Яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 17 часов и 44 минуты, а с вами на 104,4 вечерний навигатор.
1: И, ребята, напоминаем, что радиопилот и турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Присылайте свои соответствующие фотографии в раздел, который вы будете наблюдать на главной странице сайта pilotfm.ru. 25 сентября в прямом эфире мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООН «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Тут один мужичок попытался привезти из Вьетнама два чучела сиамских крокодилов редких с жемчугом в пасти.
0: Чего?
2: Он прилетел в Новокузнецк, там таможенники у него достали два чучела крокодилов вот с достаточно странными позами. Они там стояли, у каждого вытянутая одна передняя лапка, как будто вот они здороваются, да. При этом
0: и
2: выпученные.
0: Во рту
2: и во рту у каждого, да, жемчужная бусина. То есть, наверное,
0: это братья,
2: не настоящие.
0: Это братья их обучать нельзя.
2: Каждое чучело весило 165 граммов, там 19 сантиметров в длину, то есть достаточно такие заметные.
0: Достаточно для декларирования.
2: Да, вот, да. В этом и суть, что вот турист говорит, я их не украл, купил их как сувениры для домашней коллекции. Мне очень интересно, что у него за коллекция. И не знал, что декларировать надо такой товар. И вот на туриста завели в итоге два административных дела. Сейчас ему грозит штраф, а крокодилов забрали.
0: Праздника не будет.
2: Праздника не будет.
0: Крокодилов забрали.
1: Да, слушайте, я вот честно думаю, что вот таксидермия — это странно.
2: Да.
1: Это реально странно. Я думаю, почему это можно делать с животными, но я не могу это сделать с каким-нибудь просто мужиком, который такой, вот он у меня дома стоит в приколдосной позе постоянно. У него во рту тоже там бижа какая-нибудь.
2: Бижа? А, бижутерия, господи.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Вечернє шоу на Радіо Пілот.
1: Привет всем зарулившим на 104.4 в Екатеринбурге 18:05, а с вами вечерний
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валь Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Ну и немного про одежду для наших модников и модниц. Во-первых, онлайн-платформа для изучения иностранных языков со знаменитой зеленой совой, вот эта вот доминирующая, которая... Они сделали свою коллекцию одежды, которая учит правильно произносить названия брендов типа Givenchy или Hermes, вот такое. То есть на вещах вместо привычных логотипов там напечатаны...
1: Транскрипции,
3: да, крупными буквами транскрипции. И проект этот приурочен к неделе моды в Нью-Йорке, естественно.
1: А согласован с этими брендами или сейчас засудят всех?
3: О, непонятно, кстати. Но линейка называется «Фонетическая коллекция». Может быть, да, из-за того, что контент образовательный все-таки, может, какую-то скидку им сделают.
1: А в кармане еще вот таблички со слогами, если что.
3: Да.
1: Чтобы не потерять.
3: Все для людей. Но это еще не все.
4: Я после думаю, сколько это породит вот этих ребят, которые... А, я и сам уже стал заядлым модником, люблю итальянские костюмы, дольче такие, как Габбана.
3: Но это еще вот не все. У Dior нашли джинсы с эффектом, будто вы не добежали до туалета. Они есть в продаже примерно за 370 тысяч рублей по текущему курсу. В общем, что вы за эти деньги получаете? Рваные джинсы с характерными коричневыми пятнами сзади и между ног. И согласно описанию, стиль этих штанов сочетает в себе строгий крой с нотками рок-н-ролла.
1: Это вот рок-н-ролл жив.
4: Тогда выключите аппарат, мы жизнеобеспечение.
1: Ну, мне кажется, это какой-то уже не то, что рок-н-ролл, это какой-то дэт-метал.
4: Мне кажется, что-то больше вот это вот, знаете, рассчитано на тех, кто хочет спрятать слезы в дожде.
1: Тогда они должны быть еще непромокаемыми в идеале. Просто из штанины что-то там. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Стоит Норильская от фронтовых бригад до проезжей, а проезжая от Шевской до Норильской. На Икане тоже плотно, от 19-го 13 километра и также от реки Березовской.

0: До моста через железную дорогу. Затруднен проезд по космонавтов от совхозной до полевой. Сложности на Шевской от совхозной до космонавтов. И придется задержаться на Халтуриной и Токарей от Опалихинской до улицы Крауля.
1: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз тоже, может быть, получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
2: А прямо по курсу будем говорить о культурно-развлекательном в рубрике «Афиша».
3: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
13: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
12: Подробнее на lenina-100.ru.
13: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
18: Мы стекло у шкафа разбили.
15: Ну, Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,
6: и

0: и Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
9: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
8: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
9: Нет, два мотоцикла я не потяну.
8: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
9: Серьезно? А это где?
8: Пара-пара, и мото-мото-мото.
10: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 18 часов и 16 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 5 вечера, если вы фанат футбола и всего, что с этим связано, можно прийти на экскурсию по стадиону Екатеринбург-Арена на Репина 5. Вы узнаете, как организовывались матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Увидите спортивные зоны, доступные только игрокам и официальным лицам, между прочим.
0: И, может быть, узнаете, когда разберу те самые трибуны, которые все еще с чемпионата стоят за пределами стадиона.
1: Да, потом нам расскажете, чтобы мы все были в курсе. Ну, в общем, вот много можно чего будет узнать. Посмотреть сбор группы за 10 минут до начала экскурсии у входа номер 4. Ага. Билет стоит 500 рублей, 6+.
0: Так.
1: В 6 вечера, тоже в субботу, можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 и посмотреть трагикомедию «Чайка по-французски». Дело происходит в Париже начала 20 века. Там сын крутой актрисы и владелицы своего театра, мадам Жюльен, уходя служить в армию, оставляет на попечение матери молодую жену свою, которая вот всегда о театре мечтала. И, по идее, постановка о том, как театр навсегда меняет человека, не всегда в лучшую сторону.
2: Жаль, что не буквально все. Мне название нравится. «Чайка по-французски» вот это вот.
1: Вкусненько звучит.
2: Нет, нет, потому что я думаю, «Чайка» она обычно делает а французская говорит...
1: Билеты от 400 рублей, 16+. А еще, ребята, уже вовсю с 10 сентября и до понедельника, 14 сентября, идет 13-й международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Там самые лучшие кукольные спектакли со всей страны и зарубежья к нам приехали, еще приедут. Вот Екатеринбург, в «Афишу» вошло 13 целых постановок. И, например, что можно посмотреть? В это воскресенье, 13 сентября, в 12:00 и в 15:00 в ТЮЗе на Карла Липнихта 48, можно вот увидеть постановку «Птица-курица». Это вдохновляющая история о маленькой курице, у которой была большая мечта летать. Ей в лицо смеялись, говорили, курица не птица, но она не сдалась. И вот эта постановка для детей старше 8 лет, можно сходить все вместе и посмотреть. Подробности на сайте Екатеринбургского театра кукол. И в любом случае, ребята, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои 5 пальцев. Столица Урала, 18:23. А с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Сергей. Он работает мастером-приемщиком. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Добрый вечер.
2: Расскажи, какие приемы знаешь?
0: Что принимаешь-то конкретно? Какую работу?
4: Грузовая техника.
5: Гражданин, принимали что-нибудь?
0: И сколько? Грузовую технику до или после еды. Скажи, а сколько в день вот ты так осматриваешь грузовой техники?
4: Ну, 4, 6, по-разному.
0: Ну, то есть дотошно просматриваешь каждую, да?
4: Да.
2: Ну, как будто это та сфера, где стоило бы, не дай бог, что-то, и нагруженное оно потом рухнет, нафиг надо.
0: Сергей, расскажи нам, ты в курсе, что по пятницам у нас в городском квесте бывает, или напомнить на всякий случай?
4: Напомнить.
0: Просто у нас с понедельника по четверг вопросики с вариантами ответа, а вот в пятницу у нас небольшое путешествие, мы для тебя проложили маршрут, если ты скажешь правильно, где же ты оказался, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
5: Итак, представь, что ты поехал по улице Циолковского от Московской на восток в сторону Машинной. И, проехав 1 километр, ты оказался на Т-образном перекрестке, где выполнил поворот направо на улицу с трамвайными путями.
2: Прикинул?
4: Циолковского в сторону...
5: От
0: Московской до Машинной, вот там в сторону этой... На Т-образном перекрестке повернул направо, там улица с трамвайными путями.
2: Трамвайные пути хорошие ориентиры.
0: Не так уж...
2: Что?
4: Фрунзе?
0: Да нет, как же?
2: Нет. Не-не-не. Ну, мы дальше не поедем, конечно, раз у нас здесь остановочка. Смотри, едешь по Циолковского от Московской в сторону Машинной, километр проезжаешь, Т-образный перекресток, с одной стороны там трамвайные пути, направо поворачиваешь туда к ним.
0: Восьмой, это правильно.
2: Да-да-да, замечательно. Зафиксировались и продолжаем. Далее, ты двигался прямо и на следующем перекрестке со светофором еще раз направо повернул.
0: Прикинул?
4: Двигался прямо.
0: Ну и на следующем светофоре направо еще раз повернул и после этого продолжил движение до начала улицы, оказался где?
4: Так.
2: С подвохом, если что, сегодня немножко.
5: Да, немножечко.
0: Я не окажусь в просаке.
4: Да. Нет.
0: Что-что?
4: Как же она?
2: Очень, очень легко. Я говорю, сегодня явно Эдик, когда составлял, хотел немного пошалить.
4: Да.
0: Но если ты дважды повернул направо, куда ты приехал-то?
5: У тебя был какой-то первый вариант, который ты сказал, нет-нет-нет, вот что там было?
0: Что там сказал ты? Шварца? Нет, действительно не то сказал.
2: Два? Чему вообще в целом нас с точки зрения пространственного мышления приводят 2 поворота в одном и том же направлении?
0: Что мы получаем? Какую фигуру?
4: В обратную сторону.
0: Так, ну и куда же мы тогда приехали? На какую улицу оказались? Ой, Серега.
5: Давай.
0: Мы за тебя болеем. Но я уже начинаю кашлять.
2: Еще минуты, и все, кажется, я все хуже и хуже.
4: Не помню эту улицу.
0: Не помнишь? Ну ладно, не расстраивайся. Узнаешь правду от другого радиослушателя. 237-104, кто готов дать ее на
2: ответ? 5-я минута конкурса этих с капельницей.
0: Зачем я все это сделал? Алло, алло.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
6: Алло, здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста.
6: Меня зовут Махадур.
0: Махадур, куда же мы приехали в итоге-то?
6: Авиационная.
0: Ну, авиационная, это был 2-й поворот, то есть мы когда направо повернули. Нет, и дальше двигаемся.
6: Поворачивать направо, по трамвайной пути, 8 марта будет.
0: Да.
6: Авиационная.
0: Потом двигаемся до начала улицы, оказываемся на перекрестке авиационной. С какой улицей?
6: Так. 8 марта, Степан Разин, 8 марта, авиационная.
0: Так. И...
6: Еще раз, можно повторить, пожалуйста?
0: Ну вот, когда ты повернул направо на авиационную, дальше ты двигался прямо до начала улицы, и вот там вот улица-то где начинается, откуда идет учет? С какого перекрестка авиационная, с какой улицы там пересекается? Мы от нее...
6: 8 марта, авиационная,
0: Так, вы, если будем... Так, ну, это ты по повороту говоришь. Я говорю, вот мы когда по авиационной прямо-то уже двигались до начала улицы, на какую улицу-то мы попали? Как называется-то эта улица? Мы от нее начинали, кстати, путь.
2: За Эдиком уже священник
6: идет. Толковского, авиационная.
0: Так.
6: Степана Райзена.
0: Давай. У тебя там как будто шпаргалка с нами с названиями улиц. Ну вот смотри, когда мы по Циолковскому-то поехали, то от какого перекрестка мы стартовали? Ты же слушай внимательно, от какой улицы мы поехали?
6: Московская.
0: Ну так вот мы на Московскую-то и выйдем, потому что авиационная с Московской там и пересекается.
2: Спасибо. Два раза направо повернули, оказались там, где были.
0: Победил я. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно!
2: Навигатор!
3: Информация на правах рекламы.
7: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
3: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Побег из города? Поддерживаю!
5: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
6: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
7: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
8: Такое нельзя упускать.
6: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-30. 17.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
17: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
17: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
11: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18:36 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. А стоит Норильская от фронтовой бригады до проезжей. На космонавтов не едется, а старых большевиков до полевой. Сложности на Березовском тракте и трудовой Губахинской от Горького до проезжей. На Сибирском тракте придется задержаться от остановки Октябрьской до ИКАД, а на дублере Сибирского тракта пробка от остановки Союз до ИКАДа. И также много машин на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Shake.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
3: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Слушай, такой вопрос, сейчас проблемки с бензином. Хотелось бы узнать твое мнение, чей Тига 7 Pro, там какой-то там гибрид, короче.
3: Ну, мы разговариваем с людьми, которые владеют. У нас есть один из слушателей, который постоянно рассказывает о своем гибриде черевском. Все у него хорошо, пока все приятно. Но, смотри, есть один нюанс. Владение гибридом или электричкой хороши тогда, когда у тебя есть либо своя инфраструктура, либо возможность там тратить время на общественной инфраструктуре, не сильно развитой в нашем городе, пользоваться и заряжать машину. Да, в режиме электрички гибрид в городских условиях вещь вообще кайфовая. У меня есть товарищ, который последний раз свой гибрид, но у него, правда, там ли 9-й, но он в него последний раз бензин заправлял в феврале. То есть он заправил его, и что-то он там у него плещется так вот. То есть как бы человек заряжает дома, человек заряжает на работе. Если у тебя есть такая вот тема, пожалуйста. Если у тебя жилой комплекс, в котором уже нельзя устанавливать зарядки в подземном паркинге, нет общественной рядом, или там около работы и так далее. Ну, такое себе удовольствие, честно. Многие, кто вот экспресс-зарядками пользуется, тоже уже, особенно из первых поколений купленных из Китая машин, уже начинают потихонечку жаловаться на то, что батареи проседают от температурных режимов. Сейчас придет зима, жалоб будет еще больше. А что, ты дослушал? Спасибо. Да, следующий звонок примем. 237-104. Чем короче, гибрид хорош, но как вот определенный инструмент при вот тех условиях, которые я сказал. Алло.
5: Алло, добрый день.
3: Добрый.
5: Подскажите, пожалуйста, хотел поменять BMW X3 на что-нибудь посвежее. X3 13 года.
3: Какой нас Европа интересует или Япония? Кто в производстве это интересует?
5: Желательно бы Европу.
3: Понятно. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу о покупке вторичного и даже первичного транспорта. Сейчас в основном все идет с Азии. То есть туда, да, есть отличия в комплектациях. Ну, там даже, кстати, есть интересные вещи. Вон мы тут человеку привезли, знакомый просто, Audi Q5, притом в предыдущем кузове, но она новехонько, в S-лайновом обвесе, там все прям, ну, огонь машина. Денег, правда, стоит так приличненько. Вот. Вариант интересует, дизельный или бензиновый?
5: Бензин. Дизель что-то пока нет.
3: Ну вот, сейчас-то видишь, как бы предыдущий слушатель по поводу топлива заикнулся. Сейчас дизель на самом деле рулит, особенно если тебе надо куда-нибудь по трассе ехать. Но, опять же, в перспективе, что у тебя там не должно быть мочевины, скорее всего, это будет что-то такое постарше. И второе, надо везде всегда контролировать качество топлива, пользоваться всякими присадками и прочей радостью. Но бензин в данном случае, я бы, наверное, тогда смотрел платформу у тех же Audi. Да, почему? Потому что интересна схема полного привода, и вариаций много, и по расходу интереснее, чем у многих. Ну, а проблемы плюс-минус одинаковые. Ни там супернадежности нет. Поэтому, если мы берем на 3-4 года покататься, ну, какой-нибудь вариант типа там вот Q5 и старше, пожалуйста. Но бюджет, опять же, вопрос там 4-5 миллионов рублей в более-менее свежих вариантах. Спасибо тебе за статистику и удачи дальше. Надеюсь, машина тоже будет продолжать радовать. Вам спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Информация на правах рекламы.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 000 рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
8: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
9: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
10: Привет.
0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
9: Психологи из США тут выяснили, что, оказывается, имитация бурной деятельности впечатляет начальников намного больше, чем качественно выполненная работа.
0: Тут главное экспрессия.
9: Да, приводят пример психологический феномен, который называется самомониторинг. Люди, у которых высокие навыки вот этого как раз мониторинга, они эмпаты, которые умеют отслеживать социальные какие-то сигналы вокруг и подстроиться под поведение. А те, у кого низкий этот навык, они предпочитают делать работу, ну, в соответствии с внутренними убеждениями. То есть, я вижу это как. Начальник заходит и сразу такой, так, у меня здесь, ой, сколько у меня работы. И, в общем, были проанализированы 33 исследования об этом феномене. Оказалось, что он мало влияет на объективный показатель работы в целом, то есть на число продаж, там, на количество новых клиентов, вот это все. А субъективными оценками как раз все иначе. И боссы стабильно считали лучшими работниками именно тех, кто подстраивался под ситуацию.
0: Что как будто не так уж и плохо.
9: Почему?
0: Ну, я не знаю. Я всегда в сотрудниках ценил адаптацию, когда тоже находился в руководящих должностях.
10: Это вау, адаптацию не ценил? Типа крабовых палочек, например. Мне кажется, если это действительно так, то стоит продавать какие-то наборы, которые делают людей еще более активными при входе начальства. Какие-то веревки дергают их на руки. Активнее жестикулировать и кивать.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Продолжайте движение. Пилот FM.
12: Реклама.
13: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
14: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Что на свете всех милей?
8: Гулять в тени его аллей.
7: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
8: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Артём, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
12: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Внимание всем постам. На 104-10 навигатор.
15: Бум!
14: Навигатор.
16: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
17: Мы держим вас в курсе
18: важнейших событий.
17: Новости на радио «Пилот».
19: Добрый вечер. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше из-за более частой установки, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске 5G. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, для развития телемедицины или цифровизации промышленности. Технология запущена в ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Перми, Волгограде и ряде других. Вскоре в них сервисы 5G станут доступны на Android. Для iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple, пишет газета.ру. Тяжелая автоавария произошла на Екатеринбургской объездной в районе съезда на Челябинский тракт. Там столкнулись кран и грузовик. Оба вылетели с дороги. Движение на трассе затруднено из-за обломков, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. В ГАИ ответили, что инспекторы работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП пока неизвестны.

0: Алкоголь не будут продавать в свердловских магазинах завтра, 12 сентября, на всей территории региона. Предупреждающие объявления появились в магазинах. Исключение составят заведения общепита. В кафе, барах, ресторанах спиртное будут продавать в обычном режиме, пишет Коммерсант. Ограничение вводится в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября. Он учрежден согласно соответствующим поправкам к областному закону. С 11 сентября также особые условия действуют в отдельных районах Екатеринбурга из-за международного фестиваля молодежи. В них запрет на розничную продажу спиртного продлится до 18 сентября. Врачи в России обеспокоены ростом числа патологий легких у молодежи из-за курения вейпов. Темпы развития болезни стремительные, врачи еще только учатся ее распознавать, заявил врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения вейпов. Зачастую диагноз ставят уже в реанимации, отметил профессор. Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что патологию легких называют попкорновой болезнью. Поражаются мелкие дыхательные пути или бронхиолы. Название болезни связано с тем, что у любителей вейпов при дыхании появляется звук, похожий на звук лопающегося попкорна. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. В этом сезоне они вновь вернули актуальность, написал Рогов в своем телеграм-канале и выложил фотографии. Стилист советует сочетать высокие резиновые сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам модную замену оверсайз нарядом. Он заявил, что в моду вернулся силуэт «песочные часы». Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Автодействует сверху 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
6: Вот забыть зонт, когда ты тот человек, который готовит прогноз погоды, это вообще как? Самое главное завтра вот так же не окараться, потому что там обещают дождь весь день практически. Ночью до 5 утра он будет, потом в 11 часов немного, а затем с часу и до конца дня. С 6 до 9 вечера обещают прямо ливень. На термометре днем плюс 17, утром плюс 13, вечером плюс 16. Ветер слабый, северо-восточный, от 0 до 2 метров в секунду.
7: Я сначала реально не понял. У меня долго голова догоняла, что ты говоришь про зонт, а не зонт. Только я готовлю прогноз погоды. Ты зонт забыл, я такой, да что ты рассказываешь, ты с сайта читаешь.
8: Я удивился, услышав слово «окараться», я думал, его забыли в глубинках.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: ребята.
1: Привет всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином. С вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: 11 сентября на наших календарях. И сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Я вас всех поздравляю.
1: Молодцы.
4: Слушайте, я понимаю, что вот эти бросившие пить, которые потом лекции читают, это бесяче. Но я бросил пить, и нет ни одного пункта моей жизни, который не стал бы от этого лучше. Реально. То есть это прямо все-таки крайне
1: пагубная привычка. А как же алкоголизм? Ему стало не очень.
4: Да, знаете, я серьезный.
1: Подумаю я о других.
3: Как-то не кстати к этому празднику. Есть сегодня вот один именинник, день рождения граненого стакана сегодня отмечается. 83 года ему. И первый образец этого символа советской эпохи был выпущен в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный.
4: Тот самый. Тебя там везде найдут, говорят.
3: Еще сегодня отмечается день правильного питания. То есть, представляете, без возлияний сегодня. Еще и покушать там овощи, салатики, вот это вот.
4: Вот это тоже, послушайте.
1: Ну, это день, давайте не будем. Это уже вечер.
4: Говоря про здоровое какое-то правильное питание, не ведитесь, пожалуйста, на то, что говорят блогеры. Там у повального большинства экспертизы в вопросе ноль вообще. Они сами что-то где-то бабка надвое сказала, вычитали. И в итоге это все превращается вот сейчас в самый главный тренд, от которого меня вечно бугуртит просто. Это не обязателен дефицит калорий, чтобы худеть. Мне прям хочется в экран залезть и как дать в пачку.
1: Кажется, вот старая добрая история, которая в столовых висит: ешь картошку,
4: Бром?
1: Лук и хрен, будешь как Софи Лорен.
4: Да, мы слишком далеко ушли от истин простых.
1: Настоящего.
3: По поводу питания, еще сегодня день кебаба. Вот этот день мне нравится намного больше, если честно.
4: Да, вкусненький.
3: Также отмечается праздник ласкового обращения, что вот напомнить всем важность, да, ласки, душевного тепла, подаренного другим людям, что вот для вас просто слово, а у него день получше стал. И также отмечается день правильного ожидания необъяснимого. А он о том, что мечтать очень, конечно, важно и полезно, но надо понимать, что есть куча факторов, которые мы не можем как-то предугадать, прогнозировать, и результат настоящий от воображаемого может ой как отличаться.
4: Да, ну и вообще, действительно, послушайте, никто не дает никаких гарантий, мне кажется, абсолютно ни в чем. Это особенно касается вот нашей вот этой креативной индустрии. Mm-hmm. Если кто-то в ней пытается что-то построить, я вам скажу, как человек, который за 15 лет не сильно много добился, нет никаких гарантий. Вы все еще должны не сдаваться, стараться, делать лучше и так далее. Но в любом случае вы получаете только шанс, и это важно помнить. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Проезжие не радуют от Краснодарской до Губахинской. Сложности на дублере Сибирского тракта от остановки Союз до ИКАДа. На Космонавтов толчья от Старых Большевиков до Полевой улицы. Много машин на объездной дороге от Московской до Амундсена. Плотновато на Шевской от Совхозной до Космонавтов, и придется задержаться на Амундсена от Волгоградской до объездной.
3: Ну а есть что добавить, добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником. По итогам недели приз, конечно, получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 000, и я банкрот.
11: Правда?
10: Правда.
0: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
0: С нами будет играть Оксана. Она работает флористом. Доброго вечера.
2: Привет,
1: Оксана.
3: Привет.
1: Что-то знакомое, мне кажется, ты уже не первый раз к нам дозваниваешься, верно?
3: Ну, как будто бы, да.
1: Как будто бы, делая вид, что не помним друг друга.
3: Ну, нет, просто первый раз у меня не получилось, второй раз я угадала, но у меня деньги кончились на балансе.
2: Как грустно.
1: Вот, сейчас закинула заранее.
3: 400 рублей.
1: Отлично. Должно хватить как раз. Как относишься к творчеству группы «Руки вверх»? Помнишь их какие-нибудь любимые песни?
3: Да, прекрасно.
0: Извините, мне просто интересно. Все же так делают? Вот я тоже думаю, я никогда не держу прям пополненным баланс на телефоне. Я всегда вот рядом с границей отключения держусь просто.
1: Не знаю, у меня автоплатеж просто идет, когда нужно. Но, Оксана, «Руки вверх», какие любимые песни у тебя?
3: Есть какие-нибудь? А когда в лоб так спрашивают, сразу все забываешь.
1: Понятно. Просто они продолжают же творить. И вот недавно с Зивертом была совместная под названием «Недостаточно». Небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя сейчас прокрутим. Но одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек будет твоим. Готово?
3: Да, давай.
1: Ну, тогда полетели.
4: Ты делала сто, но это все недостаточно. А я все равно такой вот эффект достаточный.
1: Мы можем повторить задание текстом для тебя, Оксана? Скажи, в этом
3: да,
1: месте.
3: Да, текстом можно?
1: Конечно.
2: Ты делал на 100, но это все недостаточно. А я все на такой вот эффект остаточный. Он на 100, а она...
1: На стол.
3: Так, подожди.
0: Жду.
1: А с кем ты сейчас разговариваешь? С нами?
0: Ты делал.
3: На 0?
0: Не-не-не. Ты делал на 100. А она делала на... Подумай, тут само по себе структура фразы, она достаточно устоявшаяся. Что можно делать на, вернее...
3: На все 100?
0: Не-не-не-не-не-не-не-не. 100 забудь, 100 нам как рифма нужна.
2: Ты когда вредничаешь, вот можно сделать на...
1: Специально делаешь на что?
3: На зло.
1: Вот это и есть правильный ответ, действительно так.
4: А я все на зло.
1: Поздравляем, наконец-то справедливость восторжествовала. Оставайся на связи за эфиром с тобой, Оксана. Придемся с подарочком и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому.
8: Lucky Motors, Lucky Motors.
7: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55
6: 5-3-3. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
10: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: на пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, а проезжая стоит от Краснодарской до Норильской. На дублере Сибирского тракта не едется от остановки «Союз» до ИКАДа. Также сложности на космонавтов от старых большевиков до бакинских комиссаров. Подставить Шевской от совхозной до космонавтов. И придется задержаться на второй Новосибирской от Палисадной до Кружной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Рубрику представляет ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.
1: Насколько мы близки к восстанию, машину знаем в рубрике агрегата.
2: Добрый вечер всем, кто подбирается к горячему ужину вместе с «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас Эдуард Балашов расскажет нам, что там произошло в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Как-то я пропустил, но в прошлом году сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая будила гостей запахами булочек с черникой, кофе и беконом. Но это только начало. В этом году они решили сделать другую подушку, которая убаюкивает звуками завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях. Это капающий кофе, шкварчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола.
2: Не-не-не, это не все звуки. А как же дед, который ест с...
0: Это самостоятельно записываю. А в компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь. Она должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинает день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. По словам авторов, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда, так что превратить его в подушку для сна оказалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал причем опрос, который бренд заказал. В нем участвовали 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездках за последний год. Оказывается, привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. А каждый пятый сознался, что думает о завтраке, еще не успев заснуть, возможно, как раз из-за подушки. Но так появилась идея превратить звуки в колыбельную.
2: Я не знаю, вот эти бесконечные истории про то, что существуют какие-то звуки, которые позволят мне что-то, меня угадаете что? Любой звук будет, когда я сплю, и мешает уснуть, какой бы он ни был.
0: Мне кажется, это должна быть очень хорошо впитывающая подушка, потому что слюней будет немало. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Российские ученые, конкретно тюменские, выяснили, как развитие маркетплейсов повлияло на название шоколадных конфет.
4: Это тоже Шнобелевская премия или уже нет?
3: Это нет, это пока что без премии, но это все очень важно.
5: А что, прям есть какая-то зависимость?
3: А знаете, вот помните, были такие названия «Мишка на севере». Так. Вот что там может быть? Какая начинка, да? Это все так завуалировано, непонятно, не эффективно. Вот такие вот образные названия.
5: Что Мишка положил, как говорится, на землю, то и будет.
3: Вот такие названия уходят в прошлое. А алгоритмы онлайн-площадок заставляют предпринимателей отказаться вот от таких поэтичных названий, типа «Мишка на севере», «Сокровище Урала», черт его знает, что там такое, да? И заменить их простыми, информативными, потому что на маркетплейсе это единственное. Единственный текст, который по этому тексту ищут. Поэтому, например, грильяж, сказка с брусникой и медом. Конкретное, точное описание, чего заказываешь, что и получишь. Потому что, если ты заказываешь что-то с названием непонятно чего, там типа какая-нибудь ночь, ты не понимаешь, что ты получишь в итоге.
4: Ждешь ночь, а приходит день.
3: Да. Ну, типа того, понимаете?
5: Вы не знаете, как у меня... Это травма детская моя по поводу того, что у птиц не бывает молока. Это же ужас, как я ревел, когда узнал, что птичьего молока в реальной не существует.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Теннет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона».
1: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Они. В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как эта трудовая неделя, подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как мы студию покинем, конечно же, поделимся занимательным фактом, который, мне кажется, немножко преуменьшит привлекательность Джеймса Бонда как персонажа. Он на протяжении только первых 20 фильмов, а их больше, надо об этом уже подумать, переспал с 46 женщинами и поцеловался еще с по меньшей мере 52. И, по словам врачей, вероятность того, что агент 007 болел хламидиозом, чрезвычайно высока. Надо это интегрировать, мне кажется, в фильмы, где ему вот всякие приборы подгоняют, и типа, это ручка, которая на самом деле вводит яд, если ты кого-то ей уколешь, а вот это антибиотики, принимай одну таблетку каждые 2 дня, и через 3 месяца еще раз приди на обследование.
0: Было бы забавно наблюдать сцены с суперзлодеями, где он бы сидел и чесался. Я Бонд, Джеймс Бонд.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Вы!

0: добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилась в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Тюменский тракт под Екатеринбургом встал в плотную пробку длиной 14 километров. Затор начинается до пересечения дублера Сибирского тракта и ЕКАДа. Причина пробки – дорожные работы и большой дорожный трафик. Строители парализовали движение. Скорость от развязки с ЕКАДом всего 5 км в час по одной полосе. Сняли асфальт на мосту перед Косулино. Всего в двух местах максимум 10 метров. Возмущаются водители, цитируют их Е1. В Уралправтодоре предупредили, что затруднено движение на автодороге Р-350.

0: 51 в сторону Тюмени. Дорожные работы начались сегодня. Их обещали сегодня же и завершить. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партией запрещенных соцсетей. В Екатеринбург на фестивале российских брендов приедет стилист и король гламура Сергей Зверев. Мероприятие состоится 19 и 20 сентября. В первый день фестиваля гостей ждет дефиле, на котором свои изделия представят более 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева и на показах Пьера Кардена во Франции. Зверев – специальный гость фестиваля. На второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России, пишет «Комсомольская правда». Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета.ру. Ранее комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
4: Выходные нам пророчат мокрые и прохладные. Завтра температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов выше 0. Дождя будет много, первая волна закончится рано утром, затем перерыв такой себе до 13 часов, а потом снова польет и до конца дня не прекратится. С 18 до 21 часа ожидается ливень. Ветер подует слабый, с северо-востока от 0 до 2 метров в секунду.
5: Вот наступает осень, и становится понятно в очередной раз, что астрологические все эти истории фигня полная, потому что девы и весы, они такие, потому что они рождаются за окном вот это вот.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Раколетие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в едино с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
5: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте regino.havailpro.ru.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
11: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: рекламу.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
9: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Самолетная, 47-0015533.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали, скажи адрес.
3: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: «Уралмаш» не будет прежним!
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
9: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
10: Артем, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
12: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
13: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
12: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
16: Анна, плитка.
17: Анна, сухие смеси.
18: Анна, вы просто песня.
15: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
19: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: 19. Готовы. Можно начинать.
22: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104,10

0: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова. Да. Позвольте передать вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «Дэрил Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сегодня будет очень хорошо. Позвольте представить вам специально приглашенного супергероя, который будет услаждать наш слух в течение этого часа. С нами, по многочисленным просьбам радиослушателей, снова сам... Sun 17, вау!
1: Александр. Екатеринбург, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Давно не виделись.
0: Давненько не слышались.
1: Да, вот сегодня сломанными ритмами снова.
0: Ура!
1: К вам в студию. Вот третья часть у нас. В общем, будет интересно, как всегда.
0: Диджей Sun 17, Александр, участник диджей-команды After Hours. Известен своими сетами как в стиле хаус, так и в стиле прогрессив хаус. Но вот время от времени радует настоящими ломанными вот этими ритмами. Немножко электро, немножко брейкбит сегодня для вас, да?
1: Да, да, замедленно.
0: Да. Мы включили веб-камеру на pilotfm.ru. Ведем прямую трансляцию. Можете наблюдать за тем, как он будет делать это. С нами музыкальный гурман с большой буквы Г. Да, Sun 17. Александр, что-нибудь еще добавим? Какие-то персональные приветы, может быть?
1: Я думаю, мы еще пообщаемся.
0: Хорошо.
1: Всем приятного прослушивания.
0: Да, желаем...
1: И хорошего вечера.
0: Да, желаем вам хорошего вечера под супертемой в нашем эфире. С настоящего момента до 10 вечера на Радио Пилот. DJ Sun 17.

0: тем, кто включился только что, сообщаю, а тем, кто с нами в течение длительного времени, напоминаю, в специальном миксе на Радио Пилот вживую играет прямо сейчас для нас диджей Sun 17. Александр, спасибо за музыку. Саш, вот в течение длительного времени я тоже люблю ломаные ритмы, собираю треки. Но то, что я слышу сейчас, прямо удивляет меня. Я слышу это впервые. Где ты находишь эту музыку?
1: Ну, на самом деле, я очень люблю разную музыку. И вот слушаю разные миксы на SoundCloud, на других источниках. Хочу спасибо сказать Андрею Ханс Холман.
0: Ханс Холман, московский диджей-продюсер.
1: Да. Андрей, он же Ханс Холман. Вот он, так скажем, погрузил меня вот в мир правильного вот брейкбита, электро и тому подобного. Вот, и, соответственно, через его артистов, музыкантов и миксы я узнаю много нового.
0: Спасибо. Мы сможем потом составить трек-лист твоего выступления?
1: Я, конечно.
0: Выложу,
1: конечно,
0: запись программы.
1: Конечно, конечно.
0: Здорово.
1: Сделаем, сделаем обязательно.
0: Скажу вам по секрету, Sun 17 часто играет в Москве. Да?
1: Да. Этим летом играл на двух топовых площадках.
0: Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Играл на Зорьке, на дне рождения «Чувства ритма». Самир, привет тебе огромный. Вот. Было великолепно. В Воробьевых горах очень красивая площадка. Прямо прекрасное место. Незабываемое.
0: Еще раз произнеси его название, пожалуйста. Музыкальный пароль для тех, кто окажется в Москве.
1: Зорька, Зорька. Всем рекомендую. Прекрасное место. Вот. И играл вот совсем недавно в парке Горького на Балагане у наших друзей.
0: Угу.
1: Всем привет, ребята. Перечислять не буду, их очень много. Вот. Так что так вот.
0: Ну и про тебя в Москве знаю, что ты из Екатеринбурга, да? Что ты...

Это «Радио Пилот». Специальный микс в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, спасибо за компанию. Диджей Sun 17 сегодня делает наш вечер здесь в прямом эфире.

0: рекламам.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на Березовский.

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вы слушаете специальный микс от радио «Пилот».
4: Мы снова вместе в объятиях музыки на 104.10 FM в специальном миксе. Продолжает свое выступление диджей Sun 17.

somebody tells you.

0: Thank you for joining us.
1: Pilot.
2: Это чуть замедленная электро дарит нам сегодня в специальном миксе на радио Пилот диджей Sun 17.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Саша, спасибо за этот космос. Это просто очень хорошо.
3: Спасибо. Мне тоже нравится. Надеюсь, присутствующим тоже.
2: Да, привет тем, кто пританцовывает вместе с нами. Может быть, делает робота, может быть, просто кивает головой в такт, вот так и вот так. Где-то там, в самых разных местах лучшего на свете города, прямо сейчас. Привет вам. Мы вместе, мы в ритме.
3: Да.
2: Ломаном ритме. Александр, ну, в кои-то веки ты оказался здесь, в студии. И окажешься еще, я не знаю, когда, не скоро. Ты так редко бываешь здесь. Может быть, поиграешь еще часик сегодня для нас?
3: Почему бы и нет?
2: Это прекрасно. Он продолжает свое выступление в специальном миксе на радио Пилот. Это первая часть сейчас заканчивается, как бы на финишной прямой, да?
3: Да. Я думаю, мы продолжим с той же историей. Попробуем ломанные ритмы еще поиграть.
2: Ура, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Наслаждение замедленным электрозвучанием продолжается. Специальный микс «Радио Пилот» «Sun 17».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
2: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Готовы.
6: Можно начинать.
7: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. И музыка ласкает слух. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на радио «Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю еще раз приглашенного супергероя. Но сначала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по знакомому номеру 310-10-10. «Три десятки». Спасибо за поддержку шоу. Сегодня нам очень хорошо. В течение первого часа отыграл Sun 17, потом он поддался на уговоры и любезно согласился поиграть еще часок для нас здесь, в прямом эфире.
1: Да, неожиданно получилось, но я думаю, вам понравится.
0: Просто так хороша музыка, которую ты представляешь, и так редко ты здесь появляешься, что раз уж так совпало, что мы вместе здесь, и музыка тоже есть, почему бы не запустить ее в эфир?
1: Благодарю, Дмитрий. Будем стараться.
0: Наблюдать за его стараниями вы можете на pilotfm.ru, в webcam.ru. Здесь на сайте есть кнопка «Камера туда», это «Камера сюда». Да. Крупным планом Sun 17. С настоящего момента до 11 вечера. Чуть замедленное электрозвучание для вас на 104.4 FM. Хорошего вечера, друзья, товарищи.
1: Хорошего вечера.
0: Полетели.
1: Екатеринбург.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Bonjour.
5: Salam alaikum.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.